0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

Альфа-радио. Радио твоего дня. Sexy girl, watch the way you're moving.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь хотела бы иметь продвинутое, серьезное отношение с Алжиром. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем Национального народного собрания парламента этой страны Ибрагимом Бугали. Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом. Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир, отметил белорусский лидер.
2: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутое, самое серьезное отношение, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаем.

0: у вас посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
1: Алжиру интересен белорусский опыт в развитии промышленности, сельского хозяйства и фармацевтики, заявил Ибрагим Бугали. А также передал белорусскому лидеру приветствие от президента Алжира Абдельмаджида Тебуна и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества.
2: Уважаемый господин президент, прежде всего разрешите передать приветствие от президента Алжирской Народно-Демократической Республики, передать его глубокое уважение и почтение и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества. Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс, и посланием для алжирского народа о вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах: экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существует большая возможность по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов нашей страны. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
1: Сейчас Алжир проводит политику диверсификации экономики, уходя от углеводородной зависимости, и видит серьезные перспективы в обмене опытом с Минском по широкому спектру направлений. К тому же государство готовится запустить прямые авиарейсы и открыть дипломатические миссии на взаимной основе. Об этом журналистам по итогам встречи во Дворце независимости заявил глава алжирского парламента.
2: Прежде всего, хотел бы отметить, что у нас осталось очень теплая, позитивная встреча с президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко. Мы обсудили ряд сфер сотрудничества, в особенности экономики. У нас уже существуют сильные и прекрасные отношения, импульс которым был дан во время визита президента Республики Беларусь в Алжир в декабре 2025 года. Наблюдаем хорошую динамику этих отношений. В ближайшее время мы планируем проведение заседания в Минске совместной межправительственной комиссии, во время которой мы планируем обсудить конкретное направление сотрудничества в сферах экономики, культуры, науки, промышленности, сельского хозяйства и других перспективных областях. Это соответствует также стремлению нашей страны диверсифицировать экономику, снижать зависимость от углеводородов и развивать иные отрасли. Сейчас мы стремимся к развитию промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и нуждаемся в белорусском опыте в этих сферах. Поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов по производству тракторов, автобусной техники, удобрений, в которых нуждаются и алжирская экономика, и сельское хозяйство. И уверен, что реализация этих проектов будет во благо народов двух стран. Уверен, что возможности наших стран позволяют стремиться к увеличению товарооборота и на поиску новых возможностей для сотрудничества в различных областях, которые будут служить народам наших стран. Кроме того, вчера со своими коллегами мы подписали меморандум о сотрудничестве, который также будет способствовать развитию межпарламентского взаимодействия, повышению координации на различных межпарламентских международных площадках, обмену опытом и укреплению межпарламентского сотрудничества двух стран. То, что способствует развитию наших отношений, нашего сотрудничества, это схожие взгляды на различные региональные и мировые проблемы, на вопросы экономики и политики. Это является той основой, которая будет и далее способствовать укреплению нашего сотрудничества на благо народов. Также я внес на рассмотрение президента предложение подумать над возможностью открытия дипломатических миссий в обеих странах на взаимной основе, так как мы в прошлом году отметили 30-летие дипломатических отношений. Рассмотреть возможность открытия прямого авиасообщения между нашими странами, что позволит бы укрепить культурные связи и взаимодействие деловых кругов. Как парламентарий, представитель народов,

0: наших стран. Мы надеемся на то, что наши отношения будут успешно развиваться и далее.
1: Сразу после переговоров с алжирской делегацией Александр Лукашенко встретился с лидером партии социалистов, бывшим президентом Молдовы Игорем Дадоном. Он приехал в нашу страну для участия в мероприятиях международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке», которая пройдет на этой неделе в Бресте. Президент Беларуси предложил обсудить тематику ЕАЭС. Минск намерен донести позицию и проблемы Кишинева до лидеров крупнейшего экономического объединения. Однако центральной темой беседы стал вопрос сохранения государственности Молдовы. Александр Лукашенко поделился опасениями из-за звучащих в последнее время заявлений о возможном присоединении республики к другой стране.
2: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит Евразес – это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то, вот перед глазами картинка, я оттуда смотрел на Кишинев, а он был весь в цвету, все расцветало, весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу и трудолюбивый же народ молдаване, они горы могут свернуть, как кому-то отдать или включить в состав какого-то другого государства. Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников сберечь Молдову. Для Молдова.
1: Белорусский лидер призвал патриотов отстоять самостоятельность своей родины, подчеркнув, что главное для любого государства – суверенитет и независимость.
2: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходится. Поэтому получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковы, они велики. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное, Главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
1: Игорь Дадон тепло назвал Александра Лукашенко другом молдавского народа, подчеркнув, что испытывает двоякие чувства.
3: Уважаемый Александр Григорьевич, дорогой друг, товарищ молдавского народа.
2: Абсолютно.
3: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Ну, гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
1: Из-за деструктивной политики официального Кишинева товарооборот с Беларусью сократился почти вдвое, до 120 миллионов долларов. Парламентское большинство впервые в истории полностью заблокировало совместную работу и любые официальные контакты по линии законодательной власти. О том, почему простые граждане по-прежнему видят в Минске надежного партнера и друга, по итогам встречи с Александром Лукашенко рассказал лидер партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Дадон.
3: Не случайно большинство граждан Республики Молдова в последнем опросе приближенным другом Молдовы назвали Лукашенко. Потому что то, что есть в Беларуси в экономике, в социалке, в последнее время роль Беларуси с учетом очень непростых вызовов геополитических в регионе, позиция сбалансированная, исходя из национальных интересов Беларуси. И большинство граждан Республики Молдова хотели бы, чтобы Молдова имела такую же политику. Трепетные слова Лукашенко про то, как нужно сохранить государственность Молдовы, конечно, это очень важно. Провальная политика евроинтеграции, которую проводит Майя Санду, ни к чему хорошему не приводит. С учетом того, что она больше не может баллотироваться на должность президента, готова после себя взорвать ситуацию в Молдове. Я думаю, что этому не бывать. Мы сохраним нашу страну. Мы сохраним нашу государственность.
1: Больше подробностей рабочего дня президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
4: Картина дня.
1: В Москве прошло заседание Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ. Военно-политическая обстановка в зоне ответственности организации тревожная. Поэтому в своем выступлении глава белорусской делегации, госсекретарь Совета безопасности, обратил внимание на то, что сегодня страны, входящие в ОДКБ, должны работать сообща и объединять свои ресурсы ради защиты своих границ и своего суверенитета. По словам Александра Вольфовича, европейские страны усиливают воинственную риторику и военный бюджет. Идут провокации со стороны киевского режима. Наши средства ПВО регулярно фиксируют пересечение белорусской границы украинскими беспилотниками. Только за последнюю неделю их было 116. Еще одна проблема – незаконное пересечение нашей границы нарушителями из Украины. Часть из них – это шпионы с конкретными террористическими задачами.
0: Это угрожает не только Республике Беларусь и Российской Федерации. Это угрожает в целом всей организации. То, что сегодня происходит на западных рубежах, та военная активность, то количество учений, те группировки, которые созданы, те провокационные действия, ведение разведки. Если раньше это было как-то прикрывалось, то сегодня радиоэлектронная, радиотехническая разведка, посты, которые развернуты вдоль западной границы Республики Беларусь, и, соответственно, с территории Польши и Прибалтики, они уже ведутся неприкрыто, открыто. Вот те демонстрационные полеты, которые происходят сегодня со стороны западных соседей вдоль наших границ, тоже уже ничем не прикрываются. И вот, конечно, они это аргументируют тем, что, наоборот, угроза исходит со стороны Республики Беларусь. Но это смешно и действительно
5: неправдоподобно.
1: Чтобы показать миролюбивую политику Беларуси, Александр Вольфович пригласил высоких представителей и экспертов стран ОДКБ посетить нашу страну, чтобы ознакомиться с ситуацией на западном и южном участках белорусской границы. Также во вторник главы делегации подписали документы о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков и одобрили проект антитеррористической стратегии до 2030 года. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Еврокомиссию в лицемерии из-за дронов ВСУ. На противоречивое действие европейских властей он указал в своем аккаунте в соцсети X. В то время как украинские беспилотники уже несколько недель атакуют балтийские страны, Урсула фон дер Ляйен поехала в одну из них, Литву, чтобы осудить Россию, написал политик. По его мнению, главная цель этой поездки – подогреть страх и чувство напряженности для продвижения войны против России, которой ЕС страстно желает. Во вторник с визитом в Литву прибыла глава Еврокомиссии. Официальный повод – угрозы в регионе. В частности, речь об инцидентах с украинскими дронами и инвестировании на этом фоне. Как сообщила фон дер Ляйен, на военные нужды Прибалтики из-за вторжения дронов в ВСУ Европейский Союз впервые перевел 1,5 миллиарда евро. На польскую авиабазу в городе Ласк приземлились первые три американских истребителя пятого поколения F-35, получившие местное название «Гусары». Всего в рамках контракта США передадут Варшаве 32 такие машины. Их покупка обошлась польским налогоплательщикам в астрономические $4,6 миллиарда. Однако эксперты обращают внимание на то, что в этой сделке скрыто. Миллиарды уходят на ветер, поскольку заявленная стоимость – это лишь верхушка айсберга. Обслуживание, подготовка инфраструктуры и дефицитные запчасти потребуют от Польши еще как минимум две такие же суммы в ближайшие годы. Литва обсуждает с США белорусские калийные удобрения. Об этом заявил глава МИД республики Кястутис Будрис. Он отметил, что этот вопрос стоит на повестке дня, и Вильнюс принимает во внимание различные соображения. При этом Будрис указал, что до конца февраля 2027 года действуют санкции в отношении Беларуси, и сейчас нет никаких способов, средств или причин что-либо пересматривать на уровне ЕС. Напомню, снять санкции с белорусского калия и открыть для него транзит через свою территорию Штаты рекомендовали Литве, Польше и Украине. Об этом говорится в письме американского спецпредставителя по Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц. В документе подчеркивается, что теперь, когда США сняли санкции с Беларусь калия, американские компании выражают заинтересованность в приобретении и транспортировке белорусской продукции. Иран выразил готовность вывести со своей территории запасы высокообогащенного урана при определенных условиях. Об этом сообщают арабские СМИ со ссылкой на источники. Главное требование – передать уран Китаю. Уточняется, что Тегеран настаивает на получении гарантий со стороны Пекина до заключения возможного соглашения с США. Речь идет о механизме, который обеспечит контроль за дальнейшей судьбой урана и будет учитывать интересы иранской стороны в рамках будущих договоренностей. При этом Трамп уже дал понять, что никакого торга в отношении иранского обогащенного урана не будет. Американцы настаивают на передаче всех запасов США. Еще один вариант – уничтожить обогащенный уран на месте, причем в присутствии представителей МАГАТЭ.
4: Картина дня.
1: В Беларуси стартовала вступительная кампания. Первый централизованный экзамен и тестирование прошли во вторник утром. Для прохождения испытаний определены 144 пункта. Отличие последних лет – синхронизация процессов выпускных испытаний и поступления. Результаты по итогам школьной программы используют в приемной кампании. ЦЭ и ЦТ проходят в один день, а вместо серии и номера паспорта в бланках теперь указывают личный номер. Для прохождения тестирования зарегистрировалось более 66 тысяч человек, на экзамен на 7 тысяч меньше. Как отметила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич, главное – обеспечить справедливость сдачи испытаний.
6: Ребятам нужна только удача, нужны знания, потому что все остальное глава государства взял на себя. Созданы очень хорошие условия для сдачи экзамена, они и комфортные, и правильные с точки зрения обеспечения правильности и справедливости сдачи экзаменов. В этом году создано главой государства значительно раньше, охватило все пункты сдачи ЦСТ для того, чтобы проконтролировать соответствие законодательству и установленным требованиям условий для сдачи экзаменов.
1: За ходом кампании следят сотрудники комитета госконтроля, отметил заместитель председателя КГК Максим Олешкевич.
7: Мы уже заблаговременно посетили практически все учреждения на подготовительном этапе, просмотрели, как организована эта работа, ну и Мое такое личное мнение, учитывая, что там на местах достаточно опытные люди подошли к этому вопросу ответственно, и я считаю, что полностью республика в целом готова к проведению вступительной кампании. Значит, ну и также добавлю, что основная цель контроля, которая с нашей стороны присутствует, это не поиск неких нарушений и недостатков, а обеспечить честное, прозрачные и равные условия для наших выпускников и абитуриентов при поступлении в вузы.
1: Как сообщили в пресс-службе Министерства образования, 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена. За использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Не завершили прохождение ЦЭ по состоянию здоровья 13 человек. В 2025 году таких было 6. Всем учащимся оказана своевременная квалифицированная помощь. Также недопущенные в пункты проведения централизованного экзамена 2 человека из-за отсутствия паспорта. Кроме того, 204 человека не явились на ЦЭ, из них 81 экстерн. Основные причины аналогичны прошлогодним – болезнь, участие в спортивных соревнованиях. Также от ЦЭ были освобождены 702 учащихся, в том числе 338 обучающихся на дому, 197 победителей третьего и заключительного этапов Республиканской олимпиады. По медицинским показаниям 167 человек. Проведение испытаний в аудиториях сопровождали более 7000 педагогических работников. В Нацбанке Беларуси презентовали новую банкноту номиналом в 200 рублей. Купюра будет выпущена в обращение с 1 июня. Как рассказал зампредседателя правления Национального банка Андрей Картун, повысилась надежность защиты купюры.
5: Белорусский рубль по праву считается одной из самых защищенных валют в мире, потому что мы всегда используем самые передовые технологии для того, чтобы защищать свою банкноту. Так вот, что здесь такое самого значительного поменялось? Это вот защитная полоса. Она раньше была тонкая, 2 миллиметра, сейчас на 4 миллиметра. И что самое здесь такое ноу-хау, это то, что при переливании, как акцинка плавает, то есть 200 рублей, цифры начинают плавать, если переливается, и, соответственно, появляется орнамент между цифрами. Такого не было раньше в этой полосе. Плюс тактильно на ощупь стала купюра более тактильная. Вот, например, уже шероховатости есть на 200 рублях. Вот есть, видите, крестик, это для слабовидящих. Вот здесь шершавые, в том числе и вот надпись «Национальный банк» 200 рублей, и вот эта надпись, они стали тактильными.
1: Банкнота также стала более износостойкой. Обновилась факсимиле подписи. Там теперь подпись главы Нацбанка Романа Головченко. Год образца банкноты 2009 года обновлен на год выпуска банкноты в обращение 2026. Изображенное на банкноте архитектурное сооружение теперь подписано. Могилевский областный остатский музей имя Масленникова. Банкноты номиналом 200 рублей образца 2009 года продолжат оставаться в обращении и являются законным платежным средством. Также Андрей Картун рассказал, что в Беларуси банки вводят дополнительную защиту от мошенников. Стандарты антифрод-системы при оценке совершаемых операций и цифровой отпечаток устройства планируется внедрить до 1 июля. По его словам, с этой целью будут проведены требуемые организационные и технические мероприятия, объем которых для каждого банка будет зависеть от того, как были выполнены рекомендации Нацбанка с 2024 года.
5: Что такое цифровой отпечаток? Это как раз один из элементов. И это тоже обязательность будет с 1 июля для банков. Там, где происходит идентификация устройства, с которого вы осуществляете ту или иную банковскую операцию. Система видит, в том числе и мы сейчас уже это частично видим, ИМЭ-устройство, какое ПО там стоит на этом устройстве. То есть возможности ограничены. Плюс сюда добавляется еще такой элемент, который бурные дискуссии почему-то вызывает. Это геолокация, так называемая. Геолокация вашего вхождения в мобильный банкинг. Вы заходите в мобильный банкинг, система геолоцирует, откуда вы зашли. Здесь повода для беспокойства никакого нет абсолютно. Это, наоборот, выгодно для потребителей банковских услуг. Как это будет выглядеть? Например, вы постоянно, живя в Минске находясь, заходите со своего устройства, система банка считывает, что это ваше устройство, и вы заходите с того места примерно примерно, как вот, которого вы заходили, соответственно, она, у нее не вызывает никаких подозрений. Но если вдруг вы заходите из какого-то другого устройства, незнакомого системе, и еще с другой стороны или с какого-то другого города, как правило, это происходит практически параллельно. Условно, вы зашли в Минске и через минуту зашли в Бресте с незнакомого устройства, конечно, система сразу в красную линию обозначит, и соответствующие службы безопасности банка будут отрабатывать. Они, как минимум, позвонят вам и спросят, это вы в Бресте или не вы. Утечка данных невозможна, потому что там зашифрованная информация содержится, и банк ее не использует для каких-то рекламных целей или для отслеживания поведения потребителя, каких-то тоже в коммерческих целях. Это используется ради только безопасности. Ну и потребитель уже, как ни странно, давно пользуется геолокацией. Вот вы такси вызываете, такси требует геолокации.
1: Андрей Картун также подчеркнул, что усилия банков не были напрасны. За 2025 год правоохранительные органы впервые за последние годы зафиксировали снижение киберпреступлений на 6% по сравнению с 2024 годом. Хотя их доля в общем объеме преступлений показывает рост и составляет порядка 30%. Более сотни поддельных ссылок блокировала система МВД за сутки, а в милицию поступило около 500 обращений от пострадавших от интернет-мошенников. На первом месте фишинг – интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к личным данным пользователей, логинам и паролям. Здесь фантазия аферистов самая разная. От звонков по замене электросчетчиков до СМС-уведомлений якобы от представителей МВД. Затем идут покупка товаров в интернете и хищение с использованием соцсетей. Ссылки, которые присылают незнакомые лица, следует проверять на уникальном сервисе МВД «Проверь.бел». С начала 2026 года в Минске более 400 водителей самокатов и других средств персональной мобильности оштрафованы за нарушение правил дорожного движения. Об этом рассказал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. Средства персональной мобильности под пристальным контролем в эти дни. С начала года только в Минске произошло 12 ДТП с их участием, в которых 6 человек пострадали. В 5 случаях ДТП совершены по вине самих водителей самокатов, из них 2 по вине несовершеннолетних.
8: Для предупреждения и пресечения любых нарушений правил дорожного движения, в том числе совершаемых водителями средств персональной мобильности, сотрудники столичной госавтоинспекции на постоянной основе следят за дорожной обстановкой с применением как гласной, негласной и смешанной форм контроля. Дополнительно для повышения эффективности проводимых мероприятий усиленно используются и ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Кроме того, во время несения службы на улично-дорожной сети инспекторы проводят профилактическую работу с водителями СПМ, в ходе которой разъясняют основные требования правил дорожного движения, касающиеся их участия в дорожном движении, а также напоминают об ответственности за их нарушения.
1: За нарушение правил дорожного движения водители средств персональной мобильности могут быть оштрафованы на сумму до 900 рублей. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
9: Сегодня днем в Минске ожидается плюс 15-17, в Могилеве плюс 14-16, в Витебске плюс 13-15, в Гомеле плюс 16-18, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков.

музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя, президент обратил внимание, что в Северной, Центральной, Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом.
1: Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
0: Александр Лукашенко призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Принимая гостя во Дворце независимости, глава государства подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
1: Опыт нам показал уже, не хочу тоже называться страны, ты их хорошо знаешь, он показал, как с нами обходится. Поэтому, ну, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже.
0: В Минске открылась выставка «ТИБА-2026». Она проходит

обещают создание новой памятной зоны «Скорбь». По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Ожидается, что мемориальную зону откроют 21 июня. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и героической обороны легендарной цитадели над Бугом. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 рубля за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 13, в Бресте плюс 17, в Могилеве плюс 10, в Витебске плюс 9, в Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, лишь в Гродно и Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Песня.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Конечно же, 2 часа ток-шоу «Будни» в эфире. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. С ним будем обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом части обзор прессы, рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же сегодня пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни» прям по курсу. Выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро!
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди, отметил Александр Лукашенко. Президент обратил внимание, что в Северной, Центральной, Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом. «Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир», – продолжил белорусский лидер. Беларусь и Куба подтвердили заинтересованность в расширении имеющихся и определении новых эффективных механизмов взаимодействия в различных областях. Об этом шла речь во время визита заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова на Кубу. Ключевые аспекты торгово-экономического сотрудничества двух стран были рассмотрены на переговорах Евгения Шестакова с первым заместителем министра внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы, сопредседателем Белорусско-Кубинской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Карлосом Луисом Хорхе Мендесом. Глава белорусской делегации подтвердил безусловную поддержку и солидарность в адрес Кубы и кубинского народа. Во всех регионах Беларуси стартовали учебно-полевые сборы для старшеклассников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. В военном ведомстве подчеркнули, что цель сборов – закрепить знания по допризывной подготовке на практике, познакомить ребят с основами военного дела и дать первые навыки под руководством опытных военнослужащих. Учебные площадки развернуты в разных гарнизонах страны. Так, в 50-й смешанной авиационной базе к занятиям приступили 176 учащихся Центра допризывной подготовки Октябрьского района Минска, учащиеся Минского, Суворовского военного и кадетских училищ прибыли для прохождения подготовки в 310-ю группу артиллерии 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады. В 116-й гвардейской штурмовой авиационной базе участие в сборах принимают десятиклассники школ Лиды. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завершают создание новой памятной зоны. Об этом сообщил

Дальней зоны «Скорбь» вышла на финальный этап. Ожидается, что ее откроют 21 июня. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 14, в Витебске плюс 10, в Гомеле плюс 13, в Могилеве 11 выше 0, в Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше 0, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. Побольше части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: 8 часов 11 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Утренний обход». Посмотрим, о чем же сегодня пишет популярный телеграм-канал. Итак, Ньюсбай пишет о том, что затестить армейскую жизнь могут все десятиклассники с этого года. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же информация о том, что НАТО намерено создать структуру для быстрого развертывания войск в странах Балтии. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Жота Слив пишет о том, что западные разжигатели войны начали открыто говорить, что санкции направлены против населения стран. Более подробно в телеграм-канале «Желтая слива». СБ «Беларусь сегодня». Брексит без профита. Почему мечты британцев о лучшей жизни не сбылись? Читайте на sb.by. Полностью материал. Ссылка в телеграм-канале «СБ «Беларусь сегодня». И там же в Могилевской области почти 9,5 тысяч ребят будут охвачены студотрядовским движением. Более подробно читайте на sb.by. Ссылка в телеграм-канале «СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио».
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: Гороскоп.
1: 8 часов 15 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни. Гороскоп для каждого знака зодиака». Расскажу прямо сейчас. Узнаю, что готовят звезды на день сегодняшний. Таковин. Начало дня будет довольно-таки беспокойным. Эмоциональный фон нестабилен. Настроение часто меняется. Иногда вы и сами не понимаете, почему нервничаете. Телец. Трудно собраться сегодня с мыслями. Вы часто переживаете, тревожитесь из-за пустяков. Можете упустить из виду какие-то важные вещи. Близнецы. Благоприятный день, плодотворный, интересный, подходящий для решения самых разных вопросов, от простых до очень сложных. Рак. Непростой день, довольно-таки утомительный. Даже привычные дела могут отнимать немного сил сегодня, и вы будете очень достаточно слабо ориентироваться в том, что происходит. Лев вас ждет легкий и удачный день. Очень хорошо он подходит для новых дел и для возвращения к каким-то давним планам. Дева. День полон противоречий. Возможно, какие-то неожиданные открытия. Весы. Не о чем особо тревожиться. Обстоятельства складываются благоприятно. Ничто не мешает осуществлению ваших планов. Скорпион. Благоприятный день для учебы, сбора информации, а также обсуждения непростых вопросов. Стрелец. Осторожнее с новыми начинаниями. Козерог. Важно правильно ценить свои силы. Не витайте в облаках, не ставьте слишком высоких целей, постарайтесь сосредоточиться на том, что действительно знаете и умеете. Водолей. Беспокойный день, приходится заниматься несколькими делами сразу. Рыбы. Благоприятный день с деловой точки зрения. Вероятно, денежное поступление, выгодные сделки. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день — это день, когда важно не тревожиться по пустякам. Это не такой сложный день, как порой кажется. Проблемы могут возникнуть, но вам по силам справиться с ними, причем сделать это удастся быстро. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.
0: Альфа-Радио. Мелодии нашей страны.

0: Для тех, кто за рулем.
1: 8 часов 28 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни» для тех, кто за рулем. Расскажу, что же прямо сейчас происходит на столичных дорогах. Сервис «Яндекс.Карт» оценивает общую ситуацию в 5 баллов. Есть затруднения, но их немного. Долгобродская улица от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Время проезда там 15 минут. Улица Кубоколоса от улицы Белинского до улицы Сурганова. Время проезда 11 минут. Улица Пономаренко от улицы Бельского до проспекта Жукова. Время проезда 7 минут. МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной улицы. Время проезда 4 минуты. И улица Ванеева от Долгобродской улицы до Партизанского проспекта на 6 минут за труднением. К этому часу вся информация традиционно. Добираемся на работу вовремя, без опозданий, под аккомпанемент Альфа-радио.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. В Министерстве иностранных дел Беларуси подвели итоги конкурса «Эссе работ. Хочу быть дипломатом» и в торжественной обстановке наградили победителей и лауреатов. Глава МИД Максим Роженков во время церемонии подчеркнул, что в этом году число участников конкурса зашкаливает. Оно на 60% больше, чем было в прошлом году. Страны НАТО наращивают ядерный потенциал, что может иметь далеко идущие стратегические последствия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности. Презентация серии литературно-художественных изданий «Лауреаты национальной литературной премии» прошла на базе Национальной библиотеки в Минске. Серия основана в 2026 году Министерством информации с целью популяризации современных белорусских писателей, чье творчество отмечено Национальной литературной премией, которая вручается с 2015 года. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 16, в Витебске плюс 11, в Гомеле плюс 14, в Могилеве 12 выше 0, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше 0, в Бресте плюс 19-21, в Гродно 17-19 с плюсом, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: «Государство для народа».
1: 8 часов 35 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни», рубрика «Государство для народа». Но мы многофункциональный спортивный комплекс Белорусского государственного технологического университета торжественно открыли в Минске. Новый современный спортивный комплекс построен в рамках реализации государственной инвестиционной программы. Двухэтажное здание общей площадью 4707 квадратных метров предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов. Еще важная история: в Брестской области обустроено 107 мест массового отдыха у водоемов. Еще важная история: 7 сотрудников Минской милиции получили ключи от новых арендных квартир. Вот такая рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходит важное событие. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

Реклама. Нарушен сон? Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов». Реклама. 2, 1, 2.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Фестиваль в итоге.

0: Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
2: 8:47 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Обзор прессы. Посмотрим, о чем же сегодня пишут средства массовой информации нашей страны. Так, газета «Республика». Как идет строительство современного комплекса энергосберегающих теплиц, аналогов которому в Беларуси нет. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Там же, что делается для бесперебойной работы городских коммуникаций, почему здесь не обойтись без высоких технологий. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И «Сельская газета». Побывали в гостях у агроблогеров деревни и узнали, как сельский контент помогает в работе. Вот такой вот обзор прессы. На старте рабочего дня продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет Александр Осенко. Обсудим с ним те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей, прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Александр Лукашенко призывал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству, которая ранее была создана между странами. Надо двигаться вперед и искать новые точки соприкосновения. Глава белорусского государства также предложил обсудить тематику Евразийского экономического союза. Президент Беларуси подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
6: Получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Беларусью, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ.
5: В Министерстве иностранных дел Беларуси подвели итоги конкурса эссе-работ «Хочу быть дипломатом» и в торжественной обстановке наградили победителей и лауреатов. Глава МИД Максим Роженков во время церемонии подчеркнул, что в этом году число участников конкурса зашкаливает. Оно на 60% больше, чем было в прошлом году. Есть среди них и тех, кто продолжает участвовать из года в год. Как результат, улучшают свои позиции, пробиваясь в число финалистов, лауреатов. В адрес МИД поступило более 350 эссе от студентов из 25 университетов Беларуси, а также 10 учащихся выпускных классов средней школы. В качестве победителей определены 17 человек. 15 из них получили ценные призы, один специальный приз от члена жюри одной из сетей магазинов и еще один спецприз от имени министра иностранных дел Беларуси. Страны НАТО наращивают ядерный потенциал, что может иметь далеко идущие стратегические последствия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на Международном форуме по безопасности. Рябков обратил внимание на то, что в рамках ядерного компонента европейскими странами предлагаются усилия по формированию некого самостоятельного механизма военно-ядерного взаимодействия, создаваемого не в качестве альтернативы американскому зонтику, а в дополнении к нему. При этом США не пытаются отдернуть союз.

0: года. Заместитель министра информации Денис Езерский отметил, что в этом году на национальную литературную премию поступило много заявок. Заявилось много молодежи, то есть у нас будет плодовитая номинация «Открытие года». После презентации книг прошла автограф-сессия с авторами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки – все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрители ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до девятого вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Рамейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 16, в Витебске плюс 11, в Гомеле плюс 14, в Могилеве 12 выше 0, в Минске 13 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше 0, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Осенко. Лукашенко рассчитывает, что Алжир станет одной из точек опоры для Беларуси в Африке. Молдова может стать частью другого государства? Что Лукашенко по этому поводу сказал Дадону? За последнюю неделю зафиксировано 116 попыток нарушить белорусскую границу украинскими БПЛА. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале SBBY, YouTube-канале SBTV и в социальных сетях.
1: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sb.by на главной странице нашего сетевого издания есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стримы, слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Готов представить сегодняшнего гостя. Это генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Доброе утро, Александр Александрович.
2: Добрый. Утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая касается страны, которая сейчас в средствах массовой информации очень активно упоминается. Мы видим, что вокруг Молдовы, честно говоря, идет, ну, если не битва, да, то такое противостояние. И президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с молдавским политиком Игорем Додоном призвал Молдову сохранить суверенитет, независимость и не терять прежних партнеров. Вот для начала то, что касается вообще последствий возможной утраты суверенитета Молдовы, что это означает в целом для региона и почему президент об этом, ну, вот так открыто это жестко говорит.
2: Ну, президент советует молдавскому народу быть тем молдавским народом, который мы помним, и соблюсти, и оставить за собой суверенитет, и распоряжаться той страной и тем, и той землей, на которых они живут в своих руках. Но у меня лично это вызывает определенные сомнения. Я вспоминаю выборы президента, которые проходили в Молдавии совсем недавно. Вы же помните, что молдавский народ голосовал, в принципе, за то, чтобы чуть-чуть повернуть вектор, политический вектор у себя в стране. Но сработали участки избирательные за рубежом, которые определили направление деятельности, и была избрана опять Майя Санду. Я так полагаю, что все-таки человек, у которого двойное гражданство, я говорю сейчас про президента Молдовы, Майя Санду, у нее и молдавское, и румынское гражданство, она в любом случае не ставит эту идею. Она человек Евросоюза, я бы так сказал. Она управляет страной. Мне так кажется, что учитывая интересы не своего населения, не своего народа, а те цели, перед которыми ей ставит глобальная Европа. Поэтому я полагаю, что молдавскому народу будет очень сложно отстоять свой суверенитет. Да, понятно, что это надо будет делать, наверное, им, но и ни к чему хорошему не приведет ситуация, если они войдут в Евросоюз. Президент не называл те страны, которые перешли в Евросоюз, дабы не обижать соседей. Вот. Но мы с вами здесь можем открыто говорить. Есть тому пример Литва, Латвия. Закрытие тоже Игналины в Литве. И теперь они вынуждены покупать электричество в той же позже в Евросоюзе по сумасшедшим тарифам. В конечном итоге за это все расплачиваются гражданины Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Мы знаем, какие у них. Поэтому уровень жизни у них катится стремительно вниз. Наши прибалтийские товарищи, которые к нам приезжают, прибалтийские граждане, которые нам, товарищи, не приезжают и говорят о том, что на самом деле там происходит некий беспредел. Их политические элиты не учитывают интересы простого населения. Вот, и приводит это дело к экономическому коллапсу и социальному, прежде всего, коллапсу. Молодежь уезжает, остается население более возрастное, и в конечном итоге промышленности нет, социальной экономики нет, социальной поддержки нет, и страна, получается, абсолютно лишается суверенитета принятия решений, она становится дотационной. А если она уже дотационна, то она будет слушать то, что ей говорят извне. И вот им об этом, наверное, президент и предупреждает публично народ Молдовы, общаясь с Игорем Додоном. И говорит о том, что если вы потеряете суверенитет, вы не будете принимать решения, и в конечном итоге вы потеряете страну, свою родину. И в конечном итоге это превратится, опять-таки, в некий хаос, в некое такое государство, я бы так сказал. Даже не государство, это будет некий край, некая область в Румынии, как этого хочет Майя Санду.
1: Кстати, вот говоря опять же о том, что там происходит, президент призвал, цитата, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот очень важный вопрос вообще на постсоветском пространстве, давайте говорить прямо, некоторые горячие политики, да, тоже иногда пытаются вот играть с разрывом отношений с теми странами, которые выстраивались достаточно длительное время, да, еще постсоветский период, советский период. Вот почему важно все-таки последовательно все делать, да, и не разрывать отношения с теми, с кем они есть и имеются?
2: Вы знаете, вот Майя Сандуш заявила в Праге, что она хочет, чтобы ее страна, скажем так, вошла в состав Румынии. Вот. Но в то же время, когда они декларировали желание разорвать отношения с СНГ, экономические взаимоотношения,
1: вот, это
2: экономические взаимоотношения, давайте мы все-таки сохраним. Но они прекрасно понимают, что есть рынки сбыта, есть те, кто готов с ними работать. Ну, знаете, это как-то так странно довольно-таки получается.
1: Посидеть на двух стульях.
2: Да, да, посидеть на двух стульях. Понятно, что бизнес будет решать свои вопросы. Вот. Но я знаю только одно, что когда, и есть тому пример на нашем постсоветском пространстве, когда наши республики, бывшие республики Советского Союза, теряют связи, которые были установлены там на протяжении 80 лет, ну, скажем так, между собой, интеграционные вот эти связи, дружеские связи, то это приводит просто к социальному кризису в той или иной стране. И рассчитывать на то, что, ну, за граница нам поможет в данном контексте, не приходится. Я бы так сказал. Пускай они внимательно посмотрят на ту же Европу, что происходит там с местным населением. Там есть проблемы с мигрантами, там есть проблемы с социальными выплатами. Там на самом деле, насколько я могу сделать вывод, Америка осуществила свой план Marshall 2.0. Mm-hmm. Европа сейчас на самом деле тоже в зависимость вошла в определенность Соединенных Штатов Америки. Служит тому та ситуация, которая складывается вокруг Ирана. Нефти нет. И на этом все. Mm-hmm. Самолеты перестают летать. Цены
1: керосина
2: на топливо
1: нету, да,
2: сумасшедшие. Mm-hmm. Вот и вся ситуация. И президент неоднократно подчеркивал, что Евросоюз должен быть сильным. Это как точка опоры. Очередная, еще одна и основная на нашей планете. Будет только одна точка опоры. Ну, это всегда некий хаос. Это некий, я бы так сказал, диктат, как это можно говорить. А когда это несколько точек зрения одну и ту же проблему, и когда можно договориться, то это всегда приводит к положительному моменту.
1: Ну что ж, кстати, вот говоря о том, что происходит в Молдове и о встрече, еще одна важная тема. Игорь Дадон искренне поблагодарил президента Беларуси за его принципиальную позицию. И цитата. «Для нас пример то, что делает Беларусь». Ну и, конечно же, отметил, что действительно Александр Лукашенко пользуется популярностью и поддержкой в Молдове. Мы видим, что сейчас на данном этапе в целом, скажем так, вот фигура нашего президента, и опять же, вот совсем недавно было исследование аналитического центра в Российской Федерации, да, то есть показатель рейтинга доверия президента Беларуси Александра Лукашенко среди жителей России также рекордный, там 75%. И вот то, что касается трендов, которые президент заложил в нашей стране, почему они стали популярны? И почему стала популярна фигура президента еще больше вот на данном этапе?
2: Наш президент,
1: что хотят люди?
2: Наш президент на протяжении 30 лет отстаивает национальные интересы нашей страны. Открыто говорит о том, что мы ни на кого не собираемся нападать. У нас военная доктрина — это оборонительного характера. Мы готовы со всеми торговать. Мы открыли границы, пожалуйста, приезжайте к нам. И те, кто приезжает к нам в страну, они видят, что у нас с вами тут не ходят медведи, мы с вами не мерзнем. И прочее, прочее, прочее. Вот эти вот сказки, мифы. У нас не ходят агенты КГБ практически через одного и никого не вербуют. Как это позиционируется в той же Прибалтике. У нас с вами уже вошло в обыденность, что у нас с вами абсолютно хорошая социальная политика государства. У нас с вами хорошее образование, у нас с вами хорошая медицина. У нас с вами продовольственной безопасности, мы еще можем накормить не одну страну. Вот, но я имею в виду.
1: Так.
2: По такой же территории. Понимаете, то есть у нас все есть. И когда человек, национальный лидер, отстаивает национальные интересы, народ его поддерживает. Понимаете, вот это пример того, как должен себя вести национальный лидер, на самом деле настоящий национальный лидер. Не зря его называют батькой. Понимаете, вот батька, понимаете, вот да, он может пожурить, может высказать там критику, но в любом случае это как в семье. Отец сказал, надо всем делать. И после какой-то критики не надо обижаться, надо просто, как говорится, засучив рукава, работать. И многие политики обращают внимание, и я бы так сказал откровенно, наверное, завидуют нашему президенту, которого поддерживает, ну, практически вся страна. Последние выборы это показали. Выборы были в непростую ситуацию с учетом 2020 года. Конечно, уже, наверное, не в тренде вспоминать 2020 год, но кто из лидеров взял сына и вышел с автоматами, поддержал военнослужащих? Ну, давайте вспомним Украину, как жгли Беркут. Вот и вся ситуация. Поэтому наш президент – это национальный лидер нашей страны, за которого, как говорится, надо в огонь и в воду.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема также касается сотрудничества нашей страны, но уже с Алжиром на этот раз. Дорожная карта сотрудничества, новые совместные проекты и межпарламентские контакты. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики. Вот то, что касается вот дальней дуги, да, Беларусь, Алжир. Что мы можем сделать на данном этапе? Почему так важна эта страна? Потому что действительно на данном этапе серьезные отношения, об этом говорит президент между странами, и цитата, может быть, самая лучшая из всех стран Африки. Вот что происходит в этом ключе, чем важен Алжир для нас, и мы важны для Алжира.
2: Ну, я приведу еще одну цитату президента, где он говорит, что Алжир — это ворота в Африку, глобальные ворота в Африку. Этот визит, как я понимаю, продолжение той стратегии, которая была выстроена, начиная с декабря прошлого года, после визита нашего президента в Алжир. Товарооборот был всего лишь 50 миллионов долларов в эквиваленте. Поставлена цена увеличить товарооборот в сотни раз. Алжир, конечно, богатая страна, там очень много природных ресурсов, нефть, газ, железная руда, но, к сожалению, там не так хорошо развито сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Я бы так сказал, страна зависит от внешних факторов ценообразования на топливно-энергетическом рынке. Поэтому нам есть что им предложить. Вот. Кроме этого, если вы помните, наш президент предложил такой создать тройственный союз Беларусь, Алжир и Оман, и в Омане сделать некий хаб по минеральным удобрениям. Это будет играть всем этим странам только на руку, в том числе и нашим. И вообще Африка, на мой взгляд, это та точка экономического роста в формате всей планеты. И кто сможет заинтересовать африканские государства и выступить как партнер, а не как колонизатор, кто сумеет инвестировать туда деньги именно в совместное производство, тот в конечном итоге и, скажем так, и приобретет довольно-таки хорошие вложения, как это говорится, и впоследствии хорошие дивиденды. Нам есть чем помочь нашим партнерам в Африке. У нас есть компетенции, у нас хорошо развито машиностроение. Вот. Ну, помимо сельского хозяйства, я хочу еще обратить на такую вещь. Вот сельское хозяйство, сельскохозяйственные машины, МАЗ, МТЗ, это все понятно. А может, уже и легковой транспорт можно туда уже, скажем так.
1: Ну, кстати, да.
2: Предлагать. К месту, не к месту, но недавно был в Питере. Пускай это может покажется рекламой, но мне очень было приятно видеть отечественный автомобиль на дорогах Питера, причем повсеместно. Почему-то у вас в основном белого цвета, но, дело вкуса, но да? Из пяти машин, ну, грубо говоря, вот стоящих рядом, три белорусского производства, три белорусской марки, вы знаете, это вызвало определенное у меня удивление и гордость за нашу страну. Так, может, еще надо и легковой транспорт уже продвигать?
1: Кстати, вот то, что касается, опять же, продвижения нашей страны, и в целом, скажем так, уже говорили про сельское хозяйство, да, говорим, конечно же, и про автомобилестроение, но вот интересная история, подходим к Белагро-2026, и на данном этапе мы видим, что просто колоссальный интерес, и уже количество заявок на участие превысило прошлогодние показатели. Вот почему...
2: Насколько я помню, по-моему, 570 да, заявок, будет... да, это на самом деле колоссальное количество, там есть что посмотреть, как я понимаю, бизнесу. Ну, давайте так. Продовольствие, так же, как и чистота, это уже бренд Беларуси. Да, так же, как и трудолюбие нашего народа. Это уже не оспаривается. Все прекрасно знают, кто такие белорусы, и что такое белорусские продукты, и что такое белорусская чистоплотность. То есть все это есть, это все в тренде. Поэтому я так полагаю, что есть что показать, есть чем гордиться. Вот, практически все это есть у нас в магазинах. Ну, я бы сказал, часть того, что будет выставлено, есть в магазинах, бренды. Но в любом случае, как я понимаю, приглашаются из зарубежья наши партнеры, чтобы они видели и пальцами пощупали, что мы производим. Ну, естественно, как я предполагаю, это обычно так происходит на таких выставках. Это будут заключены какие-то дополнительные там соглашения, дополнительные контракты. Но, как говорится, сумму это, за этих контрактов мы узнаем уже непосредственно после выставки. Нам есть что показать миру, нам есть что показать ближайшим соседям и, конечно же, дальнему зарубежью.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. В каких сферах в Беларуси технологии искусственного интеллекта наиболее актуальны, рассказал во время панельной дискуссии «Искусственный интеллект в науке, образовании и бизнесе» на полях международной выставки ТИБО-2026 академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Шумилин. В Гомельской области с начала года открыли 8 ветеранских палат. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Илья Беленький. Он рассказал, что с начала года ветеранские палаты открыты на базе больниц в 4 районах Гомельской области – в Брагине, Житковичах, Петрикове и Рогачеве. Новый многофункциональный спортивный комплекс Белорусского государственного технологического университета торжественно открыли в Минске. Новый современный спортивный комплекс построен в рамках реализации государственной инвестиционной программы. Двухэтажное здание предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и спортсменов. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно плюс 15, в Витебске плюс 12, в Гомеле плюс 16, в Могилеве 13 выше 0, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше 0, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: будни. В эфире Альфа-Радио.
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. События, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на нашем сайте sbet.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио до финала этого часа. В гостях на сегодня Александр Александрович Осенко. Александр Александрович, вот говорили о продовольственной безопасности. Хочу затронуть тему, конечно же, в целом безопасности нашей страны. Глава государства уделяет этому очень большое внимание. И, вы знаете, наверное, не хочется здесь нагнетать, конечно же, обстановку, хотя, скажем так, в социальных сетях обстановка нагнетается достаточно жестко, но вот то, что происходит у белорусских границ, конечно же, мы видим, что наши военные оперативно решают эти проблемы, не раздувая вот никакой непоказушной истории. Попытки пересечения украинскими беспилотниками воздушной государственной границы Беларуси фиксируются практически каждый день. За последнюю неделю их было 116. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. Вот то, что касается ситуации на наших границах, почему важно вот сохранять такое хладнокровие, спокойствие, да, и не ударяться в какие-то громкие заявления, а просто тихо делать свою работу. Это касается военных.
2: Ну, знаете, самое страшное, наверное, в такой обстановке это паника. На что и рассчитывают, в принципе, наши враги. Давайте говорить все своими словами. Вот паника здесь абсолютно не нужна. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно провокация со стороны украинской власти. Вот. Почему это происходит у них? Только лишь из-за того, что на самом деле США потеряла тот интерес к Украине, который был раньше. Mm-hmm. Они завязли, США завязли в Иране. Евросоюз тоже внимательно смотрит за той ситуацией, которая будет развиваться в Иране и в диалоге между США и Ираном. Поэтому я так полагаю, что киевскому шоумену надо создать ситуацию, чтобы привлечь к себе внимание. Вот и вся ситуация. И это элементарная провокация. Поэтому надо внимательно слушать нашего президента, который четко сказал в последнее время, что он это все видит, но не подается никаким провокациям. Он слышит заявления Зеленского, но, как говорится, на них не реагирует. Mm-hmm. Потому что это на самом деле провокация. И еще непонятно, в каком состоянии Зеленский делает эти заявления. Мы же помним интервью ее и его помощницы зарубежным СМИ, что он иногда заходил в уборную и выходил оттуда бодрячком, скажем так, вытирая платочком носик. Поэтому давайте будем смотреть на это объективно, не поддаваться панике и доверять нашим военным. Кстати, что граница на замке, это 100%. Мы неоднократно делали свои материалы в поле зрения СТВ. Попадали кадры, которые нам приносили пограничники, наши спецслужбы. Мы в прошлом году на своих телеканалах показали, как это происходит, показали то, что возможно показывать, потому что прекрасно понимаю, что ЦИПСО и военная разведка врагов смотрит наши программы, которые находятся в публичной плоскости с карандашом и фиксируют абсолютно все. Вот, было видно, что как работают наши силовики, опять-таки, со стороны украинской стороны, давайте говорить так, пытаются проходить и диверсанты под видом тех, кто бежит от мобилизации на Украине. И Александр Григорьевич Вольфович об этом тоже сказал, что очень много шпионов идет. Им надо создать очередной очаг войны, который привлечет внимание США. Но я уверен в наших военных, я верю своему президенту, который говорит, что надо работать каждому на своем месте, не поддаваться панике, дабы не создать ситуации, которая будет на руку нашим врагам.
1: Кстати, вот то, что касается паники, действительно, как используют, скажем так, некоторые страны, правительства стран, вот эти истории, я вот хотел бы, наверное, не хочется проводить параллели, но тем не менее, напрашиваются параллели, когда в Литве там обнаружили подозрительный дрон, объявили сразу же красный уровень опасности, найти безопасное место для укрытия, то есть активизировали силы НАТО для патрулирования воздушного пространства Балтийского региона. Вот, ну, пытаются на этом хайпануть или как-то запугать свое общество, что происходит?
2: Ну, понимаете, они считали, что на самом деле это российский дрон. Потом Министерство обороны признало той же Латвии, что это было украинский беспилотник. И тут, как говорится, правительство подало в отставку после всего этого. То есть, понимаете, и залетело довольно-таки глубоко, ПВО не увидело. Вот, и прочее, прочее, прочее, прочее. Они, я считаю, что они расписались в собственной недееспособности в этом отношении. Дроны на территорию Республики Беларусь и раньше залетали, об этом президент неоднократно и говорил, да, но вся ситуация в том, что, еще раз я хочу повториться, что работает РЭП.
1: Ну, работают военные.
2: Да, да, работают военные, и они делают свою работу, наши военные делают свою работу, российские делают свою, поэтому я так полагаю, что все у нас под контролем, даже наше ПВО предупреждает соседей, что уважаемые там, да-да, дорогие наши,
1: будьте готовы,
2: да. Соседи к вам, ли летит такой-то объект, то есть наша ПВО отрабатывает все цели.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Следующая тема касается нашей с вами в целом деятельности, да, победителей очередного 16-го национального конкурса «Телевершина». Назовут 29-го в Минске. Я знаю, что будет видеотрансляция на СТВ. Вот какими мы подходим? Какой наша сфера подходит к очередному конкурсу «Телевершина»? И, конечно же, что поменялось, на ваш взгляд, за последние там несколько лет?
2: Мы являемся техническими организаторами этого конкурса. Конкурс, естественно, проводит наше Министерство информации. Как руководитель одного из телеканалов, считаю, что на самом деле проводить такое мероприятие один раз в два года, это уже маловато.
1: Так.
2: Заявок колоссальное количество.
1: Да?
2: Ну, не ежеквартально, а ежегодно. Золотая литера у нас ежегодная? Ежегодная.
1: Так,
2: вот. Я вижу одно, что за последнее время, благодаря поддержке президента, который дал четкие указания развивать контент, медиа-контент собственного производства именно на территории Республики Беларусь, в принципе, СТВ этим тоже занимается, вот, создано колоссальное количество программ, рубрик, информационной повестки, информационной составляющей, где-то развлекательный контент у нас появился топ-уровня. Поэтому заявок очень много, а номинаций всего лишь 26. Причем с учетом региональных наших коллег регионов. В регионах тоже количество медиа-контента выросло. И я считаю, что журналистам, корреспондентам, всем тем, кто делает медиа-контент, надо говорить спасибо. А для них «Телевершина» — это очень большая-большая награда. Это признание в отрасли, признание от коллег в первую очередь. И это очень дорогого стоит. Поэтому мое мнение, что такое мероприятие, извините за такую казенщину, его надо делать каждый год.
1: Ну что, хороший посыл. Еще одна тема в завершении.
2: Смотрите «Телевершину» в эту субботу на телеканале СТВ в 20:45.
1: Обязательно посмотрим. Ну что ж, еще одна тема. Премьера юмористического проекта состоялась на СТВ. На белорусском телевидении, скажем так, это такая достаточно интересная история. ДХ-шоу. Вот кто шутит, о чем шутит, что происходит. И уже говорили даже за эфиром с вами, что действительно для нашего медиапространства это такой новый формат, во-первых. Ну, а во-вторых, ну, определенный вызов, потому что все смотрят, мы видим, что и отклики уже достаточно серьезны. Мне вот даже здесь сразу, вот в ТикТок уже попадаются, да, лучшие какие-то моменты. Что происходит действительно, о чем будете шутить и кто это будет делать, кто делает?
2: Ну, делает это телекомпания СТВ совместно с командой, хоть они и говорят уже, ребята, не называйте нас как команды КВН, но с ребятами с Могилева называют они себя команда ДХ, Доктор Хаус.
1: Так.
2: Вот. Да, они когда-то играли в КВН, достигли определенных высот, получили максимальные награды на этом поприще. Вот. И совместно мы решили с ними сделать проекты юмористической направленности на белорусском телевидении. Шутки. Шутки на злобу дня. У нас там есть и рубрика, и новости. А вот, как мы говорим, мы шутим, как шутит народ. Вот. То есть, грубо говоря, на злобу дня. А вот все, что проходит у нас в жизни, мы пытаемся это показать с юмористической точки зрения, где-то, скажем так, обратить на это, вот именно, скажем так, на население, чтобы они с этого, скажем так, посмеялись. Откуда идея родилась? Ну, она, в принципе, стара, как мир. Я помню Советский Союз, вокруг смеха, это тоже стендап, это тоже Жванецкий. А вот, понимаете, то есть Я считаю, что на телеке должна быть такая программа. У наших российских коллег это присутствует. В принципе, везде на телеке это есть. Эта ниша не была занята на белорусском это телевидении. Точно. Вот. СТВ, кроме информационной составляющей, которая нарастила почти в два раза за последние три года, теперь обращают внимание на развитие развлекательного контента. То есть все необходимые наши нарративы, все нарративы нашей идеологии, нашей повестки мы вкладываем в развлекательный контент. У нас помимо ДХ-шоу еще продолжаем четвертый сезон «Есть девчонка одна» нашего реалити-шоу. И еще одно реалити-шоу у нас будет «Формула любви». То есть информационной составляющей мы набрали обороты. Вот. Еще вот развиваем развлекательный контент. А юмор – это то, что объединяет все слои населения. Я призываю нас смотреть не только по телевизору, я призываю нас смотреть еще и в различных социальных сетях. Мы, как говорится, пилим шутки и там размещаем. Да. Очень хорошие просмотры. YouTube за один день посмотрели более 20 тысяч раз. Следующий эфир программы будет 6 июня. А основной цикл этого шоу начнется в новом телевизионном сезоне. Это со второй половины сентября этого года. Программа будет выходить каждую неделю, поэтому, ну, планируем мы так. Будет постоянно все обновляться. На это заряжены авторы шуток. Это наши белорусы, поэтому максимально будем... Где-то остренько даже, я бы так сказал,
1: да,
2: шутить.
1: Вот это, хотя сказать, острый юмор, это точно.
2: Но опять-таки не будем сваливаться в какое-то абсолютное глупое критиканство. Вот и вся ситуация. Хочет остаться на юморе, а не на какой-то злой критике.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании sb.by на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. В гостях у нас сегодня был... генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение» Александр Александрович Осенко. Спасибо огромное, Александр Александрович, за емкий разговор. Всем отличного дня. До встречи в буднях.
2: Спасибо.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная. Альфа-радио. Слушай свое. Белорусское.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает народов малых или больших, они все одинаковые и великие, особенно для политиков в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, горемычный народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, принижать, куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем. Надо там жить и делать счастливым свой народ, заявил глава белорусского государства. В каких сферах в Беларуси технологии искусственного интеллекта наиболее актуальны, рассказал во время панельной дискуссии «Искусственный интеллект в науке, образовании и бизнесе» на полях международной выставки ТИБО-2026 академик-секретарь отделения физики, математики и информатики Национальной академии наук Беларуси Александр Шумилин. По его словам, в первую очередь искусственный интеллект актуален в космической сфере. Спутник за секунду снимает площадь в 5 квадратных километров с точностью около 2 метров. Нейросети актуальны и в финансовом секторе. Банки могут прогнозировать платежеспособность клиента, к примеру, принимая решение о выдаче кредитов. Следующее направление – медицина. Сегодня у большинства из нас есть как минимум умные часы, которые следят за пульсом, содержанием кислорода, могут измерять давление и уровень стресса, добавил академик-секретарь. В Гомельской области с начала года открыли 8 ветеранских палат. Об этом сообщил журналистам председатель Гомельского областного отделения Белорусского фонда мира Илья Беленький. Он рассказал, что с начала года ветеранские палаты открыты на базе больниц в 4 районах Гомельской области – в Брагине, Житковичах, Петрикове и Рогачеве. Поддержка учреждений здравоохранения – одно из важных направлений деятельности областного отделения Белорусского фонда мира. Конечно, мы на этом не останавливаемся, а продолжаем взаимодействовать с учреждениями здравоохранения по всей Гомельской области. Так, накануне Дня защиты детей намерены передать специальный подъемник для пациентов с инвалидностью 4-й детской поликлиники в Гомеле, поделился планами Илья Беленький. Как в Минске будут работать воспитательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, рассказала начальник отдела воспитательной и идеологической работы Комитета по образованию Мингорисполкома Анна Рысевец. По ее словам, в летнем сезоне более 37 тысяч детей посетят лагеря с дневным пребыванием. Они будут работать на протяжении всего летнего сезона в 4 смены и размещаться на базах учреждений общего, среднего и дополнительного образования детей и молодежи. В этом году примут ребят более 400 лагерей с дневным пребыванием, добавила Анна Рысевец. Дети не просто будут находиться на территории учреждений, для них подготовлена обширная программа. На базе лагерей предусмотрено множество активностей и тематических мероприятий, включая спортивные игры на свежем воздухе. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз». Так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жановича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 17, в Гродно и Гомеле плюс 15, в Витебске плюс 12, в Могилеве 13 выше 0, в Минске 14.

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-Радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-Радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил обсудить тематику ЕАЭС на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова.
1: Есть о чем поговорить. Очень важно, что это сегодня, поскольку как раз вот у нас саммит ЕвразЭС. Это экономическое ядро нашего содружества. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которое я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова.
0: Председатель Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве Джейкоб Муденда 26-31 мая посещает Беларусь, сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Спикер Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве примет участие во второй международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке», организованной белорусской партией «Белая Русь». Программа визита предусмотрена встреча с председателем Палаты представителей Игорем Сергиенко. Планируется обсудить вопросы всестороннего межпарламентского взаимодействия, направление развития отношений Беларуси и Зимбабве в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, определить наиболее перспективные для реализации проекты. 7 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения централизованного экзамена. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования нашей страны. 7 выпускников 11 классов удалили за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Не завершили прохождение ЦЭ по состоянию здоровья 13 человек. В 2025 году таких было 6. Всем учащимся оказана своевременная квалифицированная помощь. Также не допущены в пункты проведения централизованного экзамена 2 человека по причине отсутствия паспорта. В 2025 году таких было 3, рассказали в ведомстве. Новый многофункциональный спортивный комплекс Белорусского государственного технологического университета торжественно открыли в Минске. Безусловно, в жизни каждого студента очень важен не только выбор профессии и освоение знаний, но и ежедневная студенческая жизнь. Уверен, что такой подарок от государства позволит вам комфортно, по-спортивному и здорово проводить свободное время, достигать новых высот, обратился к присутствующим министр образования Андрей Иванец. Новый современный спортивный комплекс построен в рамках реализации государственной инвестиционной программы. Двухэтажное здание предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и спортсменов. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 3,85 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Гродно плюс 16, в Витебске и Могилеве 13 выше 0, в Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше 0, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Александр Лукашенко накануне провел встречу с председателем Национального народного собрания парламента Алжира Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя, президент обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом.
6: Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
5: Белорусская электротранспортная ассоциация и Российская ассоциация производителей и операторов электрозарядных станций подписали в Минске соглашение о сотрудничестве. Это первое соглашение на уровне профильных отраслевых ассоциаций двух стран в области электромобильности. В рамках соглашения ассоциации создадут рабочую группу, которая будет координировать инициативы по развитию отрасли двух стран, вырабатывать единые технические стандарты и стандарты качества, продвигать меры господдержки и создавать единое пространство для использования зарядной инфраструктуры в рамках союзного государства. Совокупные планы Беларуси и России предполагают довести парк чистых электромобилей до 1 300 000 единиц и более 80 тысяч зарядных станций к 2030 году. В Минске открылась выставка «ТИБА-2026». Она проходит под девизом «Искусственный интеллект – драйвер технологического развития». Также одновременно начали работу форум высоких технологий и цифровой инфраструктуры, международная специализированная выставка «Транспорт и логистика» и выставка «Е-Транс». На полях форума пройдет 20 деловых мероприятий. Тематические секции посвящены законодательному регулированию в телекоммуникационной сфере, дистрибуции и ритейлу, интеллектуальной собственности, центрам обработки данных, большим данным, беспилотным транспортным средствам. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» завершают создание новой памятной зоны «Скорбь». По обе стороны от скульптуры разместится стена памяти с именами защитников Брестской крепости, которые попали в плен и погибли в фашистской неволе. Ожидается, что мемориальную зону откроют 21 июня. В этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны и героической обороны легендарной цитадели над Бугом. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гродно и Гомеле плюс 17, в Витебске плюс 12, в Могилеве 13 выше нуля, в Минске 14 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: своего дня.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, в чем польза облепихи и почему нельзя чесать место укуса комара, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в 2 раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего 1 случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Все дело в том, что нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. В ее ягодах, семенах, листьях и даже в ветвях содержится витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддерживать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей и уменьшать воспаление. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода. Летом комариный укус кажется мелочью, но ровно до того момента, пока рука сама не тянется его чесать. Все дело в том, что во время укуса комар не только высасывает кровь, но и вводит определенные вещества, свою так называемую слюну. Там есть белковые молекулы и пептиды, на которые организм всегда реагирует, потому что это чужеродный белок. Тут же начинается реакция организма подобной аллергии с высвобождением гистамина, который и вызывает сильный зуд. Во-первых, нужно помыть это место, чтобы смыть остатки комариной слюны и бактерий, которые могут попасть в ранку. Для облегчения зуда можно приложить лед к этому месту. Можно намазать противоаллергической антигистаминной мазью. Но чесать ни в коем случае нельзя. Чем больше мы чешем, тем больше гистамина высвобождается и усиливается зуд. Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать. Прижигать укушенное место тоже не стоит. Ни йодом, ни уксусом, ни спиртом, чтобы не добавить к укусу еще и ожог. Здесь нужно лишь держать себя в руках и не чесать. Тогда зуд пройдет гораздо быстрее. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй отходы, увы.

0: а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Александр Лукашенко призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству. Об этом глава государства заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Принимая гостя во Дворце независимости, глава государства подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ.
6: Получится где-то светлое будущее, хорошо, а если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ.
5: Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу вместе осмотрели выставку, посвященную геноциду советского народа в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция организована на полях проходящего 26-28 мая в Москве первого международного форума по безопасности. Александр Вольфович обратил внимание на актуальность выставки. История повторяется, поворачивается обратно. «Думали ли наши деды и прадеды, что фашизм опять поднимет голову», – отметил он. «Такие выставки очень нужны молодежи», – подчеркнул госсекретарь Совбеза Беларуси. Александр Вольфович и Сергей Шойгу осмотрели стенды российских компаний, работающих в сфере безопасности. Национальная академия наук Беларуси и Китайская академия наук обсудили проведение совместных исследований. В Национальной академии наук прошел белорусско-китайский научно-практический семинар. В его работе приняли участие ведущие ученые и специалисты в области биотехнологий, которые обсудили перспективные направления развития биотехнологической отрасли, а также обменялись опытом и наработками, охватывающими широкий спектр тем. Также состоялась встреча председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника с вице-президентом Китайской академии наук Хэ Хунпином. Главной темой стали перспективы дальнейшего развития сотрудничества между академическими организациями двух стран. В рамках государственной программы «Культурное пространство» на 2026-2030 годы будут проведены ремонтно-реставрационные работы в Софийском соборе в Полоцке. Как рассказала заместитель директора по строительству и реставрации учреждения культуры Татьяна Орлова, впервые полномасштабные реставрационные работы в Софийском соборе проводились в 1970-х годах и были закончены в 1983 году. В результате этой реставрации Софийский собор был приспособлен под музей и концертный зал. Сейчас идет подготовка к следующей реставрации собора. Список всех работ будет составлен только после рекомендаций, которые дадут по результатам детального обследования здания, уточнила Татьяна Орлова. Впереди прогноз погоды, а пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жановича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлина и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 19, в Гродно плюс 17, в Могилеве плюс 14, в Витебске и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 13-15, в Могилеве плюс 14-16, в Гомеле 16-18 выше нуля, в Бресте плюс 19-21, в Гродно плюс 17-19, в Минске от 15 до 17 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о сотрудничестве Беларуси и Татарстана. Точек соприкосновения много, это результат долгой работы.
2: Татарстан – это такая специфическая территория Российской Федерации. Я бы сказал, именно в культурно-цивилизационном плане. Мы знаем, что Россия – это страна многонациональная, полирелигиозная, полиэтничная. И вот как раз Татарстан – это территория, где один из таких, ну, исторически имевших непосредственные контакты с русским этносом, татарский этнос проживает, и где очень большое значение уделяется именно поддержанию своих национальных, исторических, этнических традиций. И вот что здесь, например, сближает Беларусь и Татарстан, это как раз стремление сохранять свою культурную идентичность. И поэтому не случайно разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Татарстана начался именно с вопросов таких культурно-исторических, цивилизационных, с вопросов, связанных с сохранением своего вот этого культурного кода, культурного наследия. А белорусы привезли в Татарстан постановку, которая является объединяющей для народов вообще, наверное, всего бывшего Советского Союза, скажем прямо, потому что она посвящена периоду Великой Отечественной войны и той трагедии, которую понес белорусский народ, концерт «Реквием» каждый третий. И эта постановка, которая, с одной стороны, отражает именно белорусские реалии, да, она рассказывает о трагической судьбе белорусского народа в той войне, но она была очень тепло встречена в Татарстане, и сам глава Татарстана ее посетил и отзывался с очень таким большим пиететом о работе белорусских артистов и вообще об этой постановке в целом, о ее задумке. Так вот, такие моменты, да, с одной стороны, у нас понятие есть общего прошлого, да, и при этом у каждого есть своя особенности. Mm-hmm. Так вот, самое главное найти те точки, которые в общем прошлом нас объединяют, сближают, а не разъединяют. И вот как раз взаимодействие по этой линии между Белоруссией и Татарстаном является очень важным. Да? То есть экономика экономикой, да, мы понимаем, что экономическое сотрудничество для нас является важным, серьезным направлением. Но вот эти вот культурно-исторические связи, а также пропаганда собственной культурной идентичности в России, например, со стороны белорусов, они тоже очень важны. И мы понимаем, вот в этом национальном таком регионе, где поддерживается и татарский язык, татарская культура, как национальная, а вот в этом регионе, получается, нашли отклик нашей вот попытки показать себя именно, показать себя как белорусов, как особый народ со своей особой историей. Но при этом, конечно же, экономическое сотрудничество, безусловно, тоже представило огромный интерес.

0: интерес. И вот то, что вы сказали, 300 компаний, товарооборот.
1: По итогам 2025 года двусторонний товарооборот Беларуси.
0: Более 820 миллионов долларов. 821, там, по-моему, с копейками, да. А это очень серьезный показатель. Татарстан, республика, ну, тоже относительно такая средняя. Это примерно 4 миллиона человек. Вот, при этом в Татарстане имеются запасы сырьевые, там добывается нефть, там существует кластер нефтедобычи и нефтепереработки, и здесь у Татарстана и Беларуси есть точки для пересечения, потому что часть той же нефти экспортируется в том числе к нам и попадает на наши нефтеперерабатывающие заводы, со всеми объемами там в Татарстане не справляются. Кроме того, там есть запасы других сырьевых ресурсов, для добычи которых требуется соответствующая техника, которую Беларусь, как всегда, может поставить. Более того, Татарстан развивается, там достаточно крупные есть городские агломерации, которые требуют для своего развития поставок новейшего городского транспорта, автобусов, троллейбусов. Этим тоже занимается Беларусь, поставляет наш городской транспорт, и это востребовано сегодня во многих регионах Российской Федерации, в том числе вот один из таких удачных примеров — это Республика Татарстан. Ну и разговор велся также вокруг сельскохозяйственного производства, поскольку и в Татарстане, и в Беларуси сельское хозяйство развито, и Татарстан один из лидеров Российской Федерации по производству сельскохозяйственной продукции, но при этом у них тоже отсутствует отдельное направление. Например, вот Беларусь занимается поставками туда своей как раз молочной, в первую очередь, продукции, но речь шла о том, вот Рустам Миниханов говорил о том, чтобы белорусы активнее подключались и со своей мясной продукции. Мы понимаем, что там есть специфика региона. Это мусульманский регион, поэтому там востребованы определенные виды мяса. Mm-hmm. И вот Беларусь как раз славится традициями халяльного производства, характерного для именно мусульманских традиций. И нас просто приглашают. Вот Рустам Миниханов открыто говорит: приезжайте, пожалуйста, участвуйте в выставках, привозите свою продукцию. Мы знаем, что она очень высокого качества. Это дорогого стоит. Да. Да? Перед, так сказать, лицом президента Беларуси было озвучено, что в Татарстане знают и качество нашей продукции, и понимают, что она будет конкурентоспособной, и приглашают нас, открывают для нас свой рынок.
2: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев о растущем числе иностранцев, посещающих Беларусь по безвизу. Несмотря ни на что, люди к нам едут.
2: Несмотря на то, что фактически границы пытаются закрывать, несмотря на то, что страны, в первую очередь, находящиеся с нами рядом, ну, украинская граница, понятно, для пересечения закрыта, польская, литовская, латвийская границы сегодня действуют в очень урезанных режимах. Мы видим, что, например, Литва, Латвия там, и сокращают количество рейсовых автобусов и вообще намерены отказаться, например, в Латвии от какого бы то ни было регулярного сообщения с Белоруссией, а нерегулярные они уже запретили фактически. То есть, несмотря на то, что сегодня пересечь границу можно с той стороны только, по сути, на личном автотранспорте ЕС, и это осложняет для многих возможности, да, у кого-то нет машины, там, для кого-то считается это дорого, несмотря на то, что, да, несмотря на то, что вводятся еще ограничения по ввозу топлива со стороны Беларуси в эти страны, несмотря на запугивание, мы же видим на границе там Литвы, Латвии, с той стороны висят плакаты, и там идет пропаганда, что как только вы пересечете белорусскую границу, вас тут же завербуют, арестуют, вы подвергнетесь здесь нападению. Несмотря ни на что, люди едут. Потом мы видим в сети восторженные отзывы приехавших сюда блогеров, которые восхищаются и удивляются и состоянием белорусских дорог, и состоянием белорусских городов и их инфраструктуры, и качеством белорусских продуктов, и качеством и ценой, которые в лучшую сторону отличаются от европейских. Вот. То есть вот это вот запреты, которые преодолевают, ну, не такой, конечно, большой поток, как нам хотелось бы, но, тем не менее, люди едут, и потом они везут обратно правду, они рассказывают об этом своим гражданам в своих странах, и это играет очень хорошую роль. То есть, ну, Беларусь в данном случае сделала все, что могла. То есть обвинить Республику Беларусь, что мы кого-то не пускаем, что мы тут устроили какой-то концлагерь, что мы закрыли какой-то железный занавес. Сегодня это не поднимается сделать рука или язык даже у западных пропагандистов. Они просто пугают, что вы не едьте, и делают максимально для того, чтобы сделать проезд в Беларусь или выезд из Беларуси к ним максимально сложным. Но все равно, как вы правильно отметили, потоки идут, потоки туристические, деловые, и вот эта вот народная дипломатия, наверное, самое лучшее, что сегодня мы можем сделать для пропаганды нашей точки зрения, нашего образа жизни, и это действительно работа.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-Радио. Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ток-шоу «Будни». По скриптум. 16+.
1: Политолог, кандидат исторических наук Алексей Беляев рассказал, почему в Беларуси каждому этапу сельхозработы уделяют пристальное внимание.
2: На дачных участках мы тоже успешно заготавливали бы корма. Трава по пояс, приходится косить. Так вот, это характерно для всей нашей страны. Сейчас потеплело, были дожди, поэтому кормовая база действительно выросла. Укосы надо совершать в течение нескольких раз за лето для того, чтобы накопить. Поэтому вот первую эту выросшую траву, сено, которое сегодня можно заготовить, все это уже происходит. Это правильно, потому что коровок надо будет и весь скот чем-то кормить. Чем больше наготовишь сейчас, пользуясь возможностями природными, погодными, тем лучше. И то, что да, Беларусь в данном случае не пошла по предлагавшемуся когда-то пути, не превратилась в какую-то страну с монопроизводством, а то, что мы сохранили все разветвленное направление нашей экономики, в том числе сохранили мощный аграрный сектор, где есть и животноводство, и растениеводство, как отдельные развивающиеся каждая сама по себе отрасли. Вот. То, что у нас сегодня уделяется большое внимание, держится на контроле, опять-таки, лично главы государства, каждая часть сельскохозяйственной кампании, от там весенней кампании посевной, еще до этого подготовка к посевной, заготовка необходимого количества топлива, необходимого количества техники, подготовка специалистов для сельского хозяйства. Там же тоже нужны хорошие квалифицированные специалисты и агрономы, и нужны зоотехники, ветеринары, и нужны механизаторы. Это все большие государственные программы, связанные в том числе и с обучением. Вот. Ну и плюс финансовая поддержка со стороны государства, выделение кредитов. Ну и отслеживание на всех этапах проведения сельхозработ, как они ведутся, как они выполняются. Mm-hmm. То есть все понимают, что существует неослабное внимание со стороны и высшего руководства, и региональных властей. Ну и поэтому здесь есть и отдача соответствующая. То, что мы уже, еще май не закончился, мы уже заготавливаем корма на зиму. Ну, как говорится, готовься, а не летом, да? Вот, поэтому готовимся ко всему и будем готовы.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12:45, 15:10 и 17:10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает народов малых или больших, они все одинаковые и великие, особенно для политиков в той или иной стране. Глава государства подчеркнул, что молдавский народ великий, и он заслуживает места под солнцем. В Беларуси совершенствуется порядок осуществления функций по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными и ограниченно дееспособными. Соответствующее постановление сегодня подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. В новой редакции излагаются положения о порядке управления имуществом подопечных и инструкция о порядке взаимодействия государственных органов и организаций при принятии решений о даче согласия на отчуждение или об отказе в отчуждении жилых помещений. Что касается положений, о порядке управления имуществом подопечных определяется порядок и срок назначения опекуна над имуществом. Если оно находится в другой местности, то охрана этого имущества осуществляется по месту его нахождения. Председатель Совета Республики Наталья Качанова в Иваново проводит встречу с председателями областных, районных и городских советов депутатов. Такие встречи проводятся традиционно, чтобы обсудить наиболее актуальные темы, обменяться мнениями, поделиться опытом работы депутатского корпуса по всей стране. Спикер подчеркнула, что такое взаимодействие позволяет выкристаллизовать вопросы, которые наиболее актуальны на современном этапе развития страны. В Гродно с 5 по 6 июня пройдет Республиканский фестиваль национальных культур. На площади Советской на Большом Белорусском подворье многогранную культуру белорусов представят все регионы республики. Можно будет увидеть общность и разнообразие наших традиционных ремесел. Вышивка, изделия из дерева, льна, работы гончаров и многое другое, а также музыка, песни, танцы. Это будет своего рода творческое путешествие по Беларуси. Вечернюю церемонию закрытия фестиваля продолжит выступление заслуженного коллектива Беларуси президентского оркестра «Рок-концерт с оркестром». Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такимицу до девятого вала Айрата Ишмуратова, солисты Марина Ромейко, Генки Нагаи. 3 июня Большой зал Белгус филармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 15, в Гродно плюс 17, в Бресте, Гомеле и Витебске плюс 19. Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Xiaomi анонсировала крупное обновление HyperOS. Huawei показала новейший Wi-Fi роутер. И Китай создал универсальный многоразовый ракетный двигатель с изменяемой тягой. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Xiaomi готовит новую версию HyperOS с серьезными изменениями под капотом. Искусственный интеллект становится главным драйвером роста, и компания будет выстраивать свое мобильное направление вокруг него. В новой операционной системе важную роль получит обновленный Mi Cloud — фирменный автономный ИИ-помощник. Он может выполнять задачи в различных приложениях и системных функциях. Новое поколение операционной системы выйдет в июле или августе. Компания Huawei анонсировала новый Wi-Fi роутер Q7 Wired Edition. Новинка стала частью линейки Parent Child, где основной роутер подключается к модему, а дополнительные модули размещаются по дому для расширения покрытия сети. В отличие от предыдущих версий, новая модификация делает акцент на проводной интеграции при сохранении простоты установки. Компания пока не раскрыла технические характеристики устройства, ограничиваясь тизером. Известно лишь, что речь идет об обновленной версии Q7, которая должна упростить развитие развертывание домашней сети без сложной настройки и дополнительной проводки. Huawei заявляет, что система рассчитана на стабильное покрытие по всему дому при минимальных усилиях со стороны пользователя. Китайский стартап объявил об успешном проведении длительных огневых испытаний перспективного жидкостного ракетного двигателя замкнутого цикла, работающего на топливной паре керосин-жидкий кислород. В ходе испытаний одиночный экземпляр двигателя суммарно отработал 1000 секунд в расчетном режиме эксплуатации, а общее время работы силовых установок в рамках всей программы тестирования достигло уже 2000 секунд. Стратегической целью амбициозного стартапа является обеспечение надежными силовыми агрегатами сторонних коммерческих пусковых компаний, развивающих собственное производство ракет-носителей нового поколения. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди, отметил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть страны-партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом. Было бы очень неплохо, если бы одной из таких стран был Алжир, отметил белорусский лидер. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Главой государства и правительством поставлены четкие задачи по росту экспортных показателей, включая персональную ответственность руководителей. Принят комплекс программных документов. При этом необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Руководителям всех уровней на совещании указано на недопустимость снижения требований к результатам. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых, отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве. Председатель Палаты представителей отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил более 26 миллионов долларов. Поставленная лидерами двух государств задача по достижению взаимного товарооборота в объеме 100 миллионов долларов является вполне реальной и выполнимой при условии взаимного решения возникающих проблем. Спикер указал, что белорусско-зимбабвийское сотрудничество в последние годы носит в высшей степени активный характер. И в завершении выпуска: оздоровительные центры Минской области готовятся принимать первых отдыхающих. К началу сезона в лагерях провели косметический ремонт, обновили оборудование и инвентарь. Также благоустроили территорию вокруг и спортивные площадки. Все, чтобы школьники во время отдыха получили незабываемые впечатления. В этом году отдыхающих примут более 1000 лагерей, в том числе и профильной направленности медицинской, инженерной и аграрной. Всего в Минской области оздоровятся почти 65 тысяч детей. И о погоде. Сейчас в Минске, Могилеве и Гродно плюс 17, в Бресте, Гомеле и Витебске 20 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте плюс 16-18. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

спальню, вот дела. Как тебе такой миропорядок? Как тебе такие правила? Как будто удивление на лице застыло. Ну, полно вам зазря, не напрягайте пресс. А на вопрос не мой, а что так можно было? Стыдливо демократия.

адекватных с фонарем по миру не сыскать. Никаких не будет хайли-лайкли, никаких, как можно, кто посмел. Ту же роль, такие же спектакли отыграет Евробеспредел. И тут кристально ясно взрослым и младенцам, что это не агрессия, но аз воздам, с лихвой воздастся счастье всем венесуэльцам, и все пути откроют.

бескорыстно, от души, поверьте. Ничего не отберем, дадим, разве что потом немного нефти или много после.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, с какого возраста нужно обращать внимание на работу щитовидной железы, в чем польза облепихи и почему нельзя чесать место укуса комара, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте! За последние 10 лет заболеваемость врожденным гипотиреозом среди юных жителей Беларуси сократилась почти в 2 раза, рассказали в Минздраве. Охват новорожденных скринингом на врожденный гипотиреоз – эндокринное заболевание, при котором щитовидная железа новорожденного не вырабатывает достаточное количество гормонов, в Беларуси на протяжении последних лет стабильно составляет 99%. В республике регистрируют всего 1 случай на 5904 новорожденных. Повышенное внимание к дефициту гормонов щитовидной железы с первых дней жизни обусловлено его прямым влиянием на интеллектуальный потенциал ребенка. Все дело в том, что нехватка йода на ранних этапах внутриутробного развития может привести к серьезным патологиям при формировании головного мозга и нервной системы малыша. Облепиха может быть полезным ингредиентом для функционального питания. В ее ягодах, семенах, листьях и даже в ветвях содержится витамин С, витамин Е, каротиноиды, полифенолы, флавоноиды, фитостеролы, минералы и полезные жирные кислоты. Именно с этим составом связывают ее антиоксидантные и противовоспалительные свойства. По данным исследований, компоненты облепихи могут помогать снижать окислительный стресс, поддерживать нормальный обмен сахара и жиров, а также защищать клетки печени, сосудов и нервной системы от повреждения. Также ученые отмечают пользу облепихи для кожи. Масло и экстракты растения могут поддерживать заживление тканей и уменьшать воспаление. Благодаря антимикробным свойствам облепиху рассматривают не только как пищевой компонент, но и как перспективный ингредиент для косметики и средств ухода. Летом комариный укус кажется мелочью, но ровно до того момента, пока рука сама не тянется его чесать. Все дело в том, что во время укуса комар не только высасывает кровь, но и вводит определенные вещества, свою так называемую слюну. Там есть белковые молекулы и пептиды, на которые организм всегда реагирует, потому что это чужеродный белок. Тут же начинается реакция организма подобной аллергии с высвобождением гистамина, который и вызывает сильный зуд. Во-первых, нужно помыть это место, чтобы смыть остатки комариной слюны и бактерий, которые могут попасть в ранку. Для облегчения зуда можно приложить лед к этому месту. Можно намазать противоаллергической антигистаминной мазью. Но чесать ни в коем случае нельзя. Чем больше мы чешем, тем больше гистамина высвобождается и усиливается зуд. Это такой замкнутый круг, который лучше не начинать. Прижигать укушенное место тоже не стоит. Ни йодом, ни уксусом, ни спиртом, чтобы не добавить к укусу еще и ожог. Здесь нужно лишь держать себя в руках и не чесать. Тогда зуд пройдет гораздо быстрее. Яна Цыдик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6:00 вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко призывает Молдову не терять прежних партнеров. Об этом он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Президент Беларуси призвал к возобновлению работы Белорусско-Молдавской комиссии по сотрудничеству, которая ранее была создана между странами. Надо двигаться вперед и искать новые точки соприкосновения. Также президент подчеркнул, что молдаване должны жить как гордый и независимый народ. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь и Национальная ассамблея парламента Республики Зимбабве договорились об укреплении сотрудничества. Это предусмотрено подписанным сегодня в Минске соглашением. Оно подписано по итогам встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и председателя Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве. Как отмечалось в ходе встречи, соглашение будет способствовать укреплению подлинного братства и дружбы между странами. Игорь Сергиенко отметил, что визит руководства Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве в Минск – первый в истории двусторонних белорусско-зимбабвийских отношений. Он выразил убежденность, что его итоги позволят открыть новую страницу в развитии двустороннего взаимодействия. Наступает время определенной ответственности за результат в работе предприятий АПК. Перед регионом стоят серьезные задачи. Об этом сказал глава администрации президента Дмитрий Крутой во время совещания в Глузском райисполкоме. Такие рабочие поездки в районы, отметил он, традиционные в рамках контроля за выполнением поручения президента по так называемому Витебскому протоколу. Глава администрации президента посетил сегодня строящиеся профилактории на молочно-товарном комплексе «Калатич», экспериментальной базы «Глузка», а также ознакомился с ходом реконструкции молочно-товарного комплекса вблизи деревни Дуброва, открытого акционерного общества «Глузский Агро». Работы здесь ведутся в рамках указа президента. В Национальной библиотеке Беларуси презентовали первую серию изданий лауреаты Национальной литературной премии. Всего представлено 12 свежих изданий творчества 19 авторов. Напомню, каждую осень экспертная комиссия выбирает лучших в 7 литературных номинациях. Главная интрига этого года разрешится в первые выходные сентября в День белорусской письменности в Костюковичах. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76. 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. «Дети поют джаз» – так называется программа, в которой профессиональные музыканты из Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича и юные талантливые артисты исполнят композиции из репертуара Эллы Фицджеральд, Джорджа Бенсона, Дюка Эллингтона, Гарольда Арлена и других исполнителей. 29 мая – Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 13, в Гомеле, Могилеве и Гродно плюс 16, в Бресте 21 градус тепла. Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте плюс 16-18. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Ugreen выпустила стильный пауэрбэнк с экраном. Oppo представила круглый мини-экран. И Apple радикально изменит дизайн моделей iPhone Pro нового поколения. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Тамара Молостова. Ugreen представила новый пауэрбанк емкостью 10 тысяч мАч. Главные особенности модели – встроенный кабель USB-C, который одновременно выполняет роли ремешка для переноски, а также небольшой цветной дисплей на передней панели. Экран показывает информацию о текущей мощности подпитки, температуре батареи, уровне заряда и состоянии аккумулятора. Через фирменное приложение Ugreen его также можно кастомизировать. Например, загружать собственные картинки или эмодзи. По словам Ugreen, устройство получила обновленный температурный датчик, который постоянно отслеживает нагрев во время зарядки. Oppo анонсировала необычный аксессуар под названием Bubble. Он представляет собой компактный беспроводной экран, на который выводится картинка с основной камеры мобильного устройства. Это позволяет делать селфи и снимать видео с предпросмотром в реальном времени. Корпус устройства получился очень компактным. Толщина составляет всего 7 мм. Внутри установлены магниты, благодаря которым аксессуар крепится к смартфонам с поддержкой магнитных креплений или к специальным чехлам. На корпусе расположен физическая кнопка. С ее помощью, помимо прочего, можно дистанционно делать снимки или пролистывать фотографии. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth. Радиус работы достигает 10 метров. Утечки подтверждают, что iPhone Pro-версии нового поколения получат заметное обновление внешнего вида. Устройство действительно оснастят изогнутым по всем четырем сторонам дисплеем, о чем уже давно ходят слухи. Apple движется к полностью безрамочному дизайну, и изогнутый экран станет первым шагом в этом направлении. Ожидается также внедрение подэкранного Face ID, что позволит сократить вырез до небольшого отверстия под камеру или вовсе отказаться от него. Сообщается, что новая конструкция сейчас проходит этап оценочных испытаний на производственных линиях. Ранее появлялись сообщения, что в линейке 2027 года может дебютировать iPhone Ultra, а также второе поколение iPhone Air. Тамара Молостова, служба новостей, Альфа-Радио.

Радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Минск станет главной площадкой для обсуждения цифровых технологий, транспорта и логистики. МАЗ показал новый пригородный автобус третьего поколения. И Butterfly расширяет сеть. Быстрые ЭЗС появились теперь и в небольших городах. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Минский автомобильный завод представил на выставке «Комвекс» в Москве двухдверный пригородный автобус большого класса МАЗ-303-147. Модель стала частью пассажирской линейки третьего поколения и предназначена для работы на загруженных пригородных маршрутах. С появлением такого авто предприятие завершило обновление линейки 12-метровых автобусов второго поколения на третье. Автобус оснащен двигателем Евро-5 мощностью 294 лошадиные силы, работающим в паре со шестиступенчатой автоматической коробкой передач. В салоне предусмотрено 35 сидячих мест, при этом 16 из них расположены в низкопольной части. Низкий пол должен ускорить посадку и высадку пассажиров на остановках, а мягкие кресла с ремнями безопасности повысить комфорт в пути. Сеть Butterfly продолжает расширяться в Могилевской области. И новые быстрые зарядные станции заработали сразу в трех райцентрах – Славгороде, Горках и Мстиславле. Ранее в этих городах либо были доступны только медленные ЭЗС, либо зарядной инфраструктуры не было вовсе. На всех площадках установлены станции мощностью от 60 до 80 кВт. Зарядки работают круглосуточно. В ближайшее время сеть Butterfly появится еще в четырех райцентрах Могилевской области – Кричеве, Краснополье, Климовичах и Хотинске. В компании также сообщают, что готовят новые тревел-маршруты по Беларуси с отмеченными достопримечательностями и зарядными станциями по пути. Минск стал главной площадкой для обсуждения цифровых технологий, транспорта и логистики. В эти дни на проспекте Победителей 111А развернулось сразу несколько крупных событий. Главные из них – 31-я международная выставка ТИБА-2026, выставка «Транспорт и логистика-2026», а также экспозиция электротранспорта и инновационных транспортных технологий. Организаторы называют выставку современной платформой для взаимодействия производителей, разработчиков и пользователей. Здесь можно увидеть новинки в сфере электромобилей, зарядной инфраструктуры и аккумуляторных систем. На транспортно-логистических площадках собрались более 20 ведущих компаний из Беларуси и России. Среди них производители автомобильной и железнодорожной техники, поставщики оборудования и представители финансового сектора. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

дом родной, где мир и радость, и любовь. Среди дождей, среди ветров тебя согреет вновь и вновь твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

не разные пути, но ты сумеешь всегда найти свой отчий берег, дом родной, где мир и радость, и любовь. Пусть шар земной такой большой, но знай, что ждут тебя домой. Твой отчий берег, дом родной, что в сердце навсегда с тобой.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Президент Беларуси просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом накануне он заявил на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, который в настоящее время занимает пост председателя партии социалистов Республики Молдова. Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает народов малых или больших, они все одинаковые и великие, особенно для политиков в той или иной стране. Глава государства подчеркнул, что молдавский народ великий, и он заслужил место под солнцем. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин сегодня ознакомился с ходом реализации в стране инвестиционных проектов по строительству теплиц на примере предприятия «Агрокомбинат Ждановичи» в Минском районе. Производство овощей с технологией досветки в этом году осуществляют 10 тепличных хозяйств страны на площади более 58 гектаров. В «Агрокомбинате Ждановичи» реализуются инвестиционные проекты по строительству 2 энергосберегающих теплиц площадью 7 гектаров каждая. Первая теплица будет введена в эксплуатацию в этом году. Уже в ноябре этого года планируется получить первую партию томатов, а полный выход на проектную мощность намечен на будущий год. Вторая теплица будет введена в эксплуатацию в декабре этого года. Стратегию Беларуси по золотовалютным резервам разъяснил первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров в эфире телеканала «Первый информационный». Он подчеркнул, что накопление резервов – это всегда поиск выверенного баланса между будущим и настоящим. По словам Александра Егорова, весной этого года из-за внешних факторов российский рубль начал аномально быстро укрепляться к доллару и евро, что отразилось и на нашем рынке. Кроме того, компании-экспортеры активнее продавали заработку иностранную валюту, и в итоге накопился ее избыток. Чтобы этот избыток не привел к нежелательному укреплению белорусского рубля, когда нашим экспортерам труднее продавать свою продукцию на внешних рынках, Нацбанк скупил лишнюю валюту и пополнил ею резервы. Только за апрель этого года Нацбанк купил почти 500 миллионов долларов, подчеркнул Александр Егоров. И в завершении выпуска завтра профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны. Ими будет оказана юридическая помощь гражданам в защите их трудовых и социально-экономических прав и интересов. Подробнее о месте и времени проведения правового приема можно узнать на сайтах областных объединений профсоюзов. Отметим, особенность таких приемов не только в возможности получить разъяснение законодательства, но и в практической поддержке. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске и Витебске плюс 11, в Могилеве плюс 16, в Гомеле и Гродно 18 тепла, в Бресте плюс 21. Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей, Альфа-Радио.

0: знаем законы нашей страны.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко высказался о ситуации в Молдове.
2: Ну, президент советует молдавскому народу быть тем молдавским народом, который мы помним, и соблюсти, и оставить за собой суверенитет, и распоряжаться той страной и тем, и той землей, на которых они живут в своих руках. Но у меня лично это вызывает определенные сомнения. Я вспоминаю выборы президента, которые проходили в Молдавии совсем недавно. Вы же помните, что молдавский народ голосовал, в принципе, за то, чтобы чуть-чуть повернуть вектор, политический вектор у себя в стране, но сработали участки избирательные за рубежом, которые определили направление деятельности, и была избрана опять Майя Санду. Я так полагаю, что все-таки человек, у которого двойное гражданство, я говорю сейчас про президента Молдовы Майя Санду, у нее и молдавское, и румынское гражданство, она в любом случае не оставит эту идею. Она человек Евросоюза, я бы так сказал. Она управляет страной. Мне так кажется, что, учитывая интересы не своего населения, не своего народа, а те цели, перед которыми ей ставит глобальная Европа. Поэтому я полагаю, что молдавскому народу будет очень сложно отстоять свой суверенитет. Да, понятно, что это надо будет делать, наверное, им, но и ни к чему хорошему не приведет ситуация, если они войдут в Евросоюз. Президент не называл те страны, которые перешли в Евросоюз, дабы не обижать соседей. Вот. Но мы с вами здесь можем открыто говорить. Есть тому пример Литва, Латвия. Закрытие тоже Игналины в Литве. И теперь они вынуждены покупать электричество в той же Польше, в Евросоюзе, по сумасшедшим тарифам. В конечном итоге за это все расплачиваются гражданины Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии. Мы знаем, какие у них. Поэтому уровень жизни у них катится стремительно вниз. Наши прибалтийские товарищи, которые к нам приезжают, прибалтийские граждане, которые нам, товарищи, не приезжают и говорят о том, что на самом деле там происходит некий беспредел, их политические элиты не учитывают интересы простого населения. Вот, и приводит это дело к экономическому коллапсу и социальному, прежде всего, коллапсу. Молодежь уезжает, остается население более возрастное, и в конечном итоге промышленности нет, социальной экономики нет, социальной поддержки нет, и страна, получается, абсолютно лишается суверенитета, принятия решений, она становится дотационной. А если она уже дотационна, то она будет слушать то, что ей говорят извне. И вот им об этом, наверное, президент и предупреждает публично народ Молдовы, общаясь с Игорем Додоном. И говорит о том, что если вы потеряете суверенитет, вы не будете принимать решений, и в конечном итоге вы потеряете страну, свою родину. И в конечном итоге это превратится, опять-таки, в некий хаос, в некое такое государство, я бы так сказал. Даже не государство, это будет некий край, некая область в Румынии, как этого хочет Майя Санду. Вы знаете, вот Майя Санду заявила в Праге, что она хочет, чтобы ее страна, скажем так, вошла в состав Румынии. Вот. Но в то же время, когда они декларировали желание разорвать отношения с СНГ, экономические взаимоотношения.
3: Вот, это
2: экономические взаимоотношения. Давайте мы все-таки сохраним. Но они прекрасно понимают, что есть рынки сбыта, есть те, кто готов с ними работать. Но, знаете, это как-то так странно довольно-таки получается.
3: Посидеть на двух стульях.
2: Да, да, посидеть на двух стульях. Понятно, что бизнес будет решать свои вопросы. Вот. Но я знаю только одно, что когда и есть тому пример на нашем постсоветском пространстве, когда наши республики, бывшие республики Советского Союза, теряют связи, которые были установлены там на протяжении 80 лет, ну, скажем так, между собой, интеграционные вот эти связи, дружеские связи, то это приводит просто к социальному кризису в той или иной стране. И рассчитывать на то, что, ну, за граница нам поможет в данном контексте, не приходится. Я бы так сказал. Пускай они внимательно посмотрят на ту же Европу, что происходит там с местным населением. Там есть проблемы с мигрантами, там есть проблемы с социальными выплатами. Там на самом деле, насколько я могу сделать вывод, Америка осуществила свой план «Маршалл 2.0». Mm-hmm. Европа сейчас на самом деле тоже в зависимость вошла в определенность Соединенных Штатов Америки. Служит тому та ситуация, которая складывается вокруг Ирана. Нефти нет. И на этом все. Mm-hmm. Самолеты перестают летать. Цены Керосина на топливо нету, да. Сумасшедшие. Mm-hmm. Вот и вся ситуация. И президент неоднократно подчеркивал, что Евросоюз должен быть сильным. Это как точка опоры. Очередная, еще одна и основная на нашей планете. Будет только одна точка опоры. Ну, это всегда некий хаос. Это некий, я бы так сказал, диктат, как это можно говорить. А когда это несколько точек зрения, одну и ту же проблему, и когда можно договориться, то это всегда приводит к положительному моменту.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о взаимодействии Беларуси с Алжиром.
2: Приведу еще одну цитату президента, где он говорит, что Алжир – это ворота в Африку, глобальные ворота в Африку. Этот визит, как я понимаю, продолжение той стратегии, которая была выстроена, начиная с декабря прошлого года, после визита нашего президента в Алжир. Товарооборот был всего лишь 50 миллионов долларов в эквиваленте. Поставлена цена увеличить товарооборот в сотни раз. Алжир, конечно, богатая страна, там очень много природных ресурсов, нефть, газ, железная руда, но, к сожалению, там не так хорошо развито сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Я бы так сказал, страна зависит от внешних факторов ценообразования на топливно-энергетическом рынке. Поэтому нам есть что им предложить. Вот. Кроме этого, если вы помните, наш президент предложил такой создать тройственный союз Беларусь, Алжир и Оман, и в Омане сделать некий хаб по минеральным удобрениям. Это будет играть всем этим странам только на руку, в том числе и нашим. И вообще Африка, на мой взгляд, это та точка экономического роста в формате всей планеты. И кто сможет заинтересовать африканские государства и выступить как партнер, а не как колонизатор, кто сумеет инвестировать туда деньги именно совместное производство, тот в конечном итоге и, скажем так, и приобретет довольно-таки хорошие вложения, как это говорится, и впоследствии хорошие дивиденды. Нам есть чем помочь нашим партнерам в Африке. У нас есть компетенции, у нас хорошо развито машиностроение. Вот. Ну, помимо сельского хозяйства, я хочу еще обратить на такую вещь. Мы говорим, вот сельское хозяйство, сельскохозяйственные машины, МАЗ, МТЗ, это все понятно. А может, уже и легковой транспорт можно туда уже, скажем так.
3: Ну, кстати, да.
2: Предлагать. К месту, не к месту, но недавно был в Питере. Пускай это может покажется рекламой, но мне очень было приятно видеть отечественный автомобиль на дорогах Питера, причем повсеместно. Почему-то у вас в основном белого цвета, но из пяти машин, ну, грубо говоря, вот стоящих рядом, три белорусского производства, три белорусской марки, вы знаете, это вызвало определенное у меня удивление и гордость за нашу страну. Так может, еще надо и легковой транспорт уже продвигать?
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Реклама.
1: Муж нервозный, возбудимый, иногда невыносимый. По ночам еще храпит, не спит. Нарушение сна, мне говорит. Такой нервный он.
2: Советую Ревалон. Ревалон при повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о выставке «Белагро-2026». Белорусское продовольствие уже давно стало всемирно известным брендом.
2: Есть что посмотреть, как я понимаю, бизнесу. Ну, давайте так. Продовольствие, так же, как и чистота, это уже бренд Беларуси. Да, так же, как и трудолюбие нашего народа. Это уже не оспаривается. Все прекрасно знают, кто такие белорусы и что такое белорусские продукты и что такое белорусская чистоплотность. То есть все это есть, это все в тренде. Поэтому я так полагаю, что есть что показать, есть чем гордиться. Вот. Практически все это есть у нас в магазинах. Ну, я бы сказал, часть того, что будет выставлено, есть в магазинах, бренды. Но в любом случае, как я понимаю, приглашаются из зарубежья наши партнеры, чтобы они видели и пальцами пощупали, что мы производим. Ну, естественно, как я предполагаю, это обычно так происходит на таких выставках. Это будут заключены какие-то дополнительные там соглашения, дополнительные контракты. Но, как говорится, сумму это, за этих контрактов мы узнаем уже непосредственно после выставки. Нам есть что показать миру, нам есть что показать ближайшим соседям и, конечно же, дальнему зарубежью.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: роста и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный!
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Кстати, по 31 июля проходит традиционная акция «Белгосстрах детям». Часть взносов от договоров страхования от несчастных случаев и заболеваний «Белгосстрах» направит на развитие учебных и спортивных учреждений.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, среда.
6: 16+.
7: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
7: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве посещает Беларусь. Совещание об итогах внешней торговли за первый квартал провели в правительстве. Премьер-министр ознакомился с ходом реализации инвестпроектов по строительству теплиц в Минском районе. Перспективы развития животноводства обсудили в Глузском районе на совещании с участием главы администрации президента.
5: Что происходит?
7: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве по 31 мая посещает Беларусь. Джейкоб Муденда примет участие во второй международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке». Сегодня состоялась встреча с председателем Палаты представителей. Игорь Сергиенко отметил, что визит руководства Национальной ассамблеи парламента Зимбабве в Минск – первый в истории двусторонних белорусско-зимбабвийских отношений. Он выразил уверенность, что его итоги позволят открыть новую страницу в развитии двустороннего взаимодействия. В целом, подчеркнул спикер, этот год характеризуется активными парламентскими контактами. В феврале Беларусь посещала председатель Сената Зимбабве. Отмечу, что в Национальном собрании Беларуси сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Зимбабве, деятельность которой направлена на углубление межпарламентских контактов, содействие наращиванию договорно-правовой базы, укрепление экономических и гуманитарных контактов. В Беларуси ожидают скорейшего формирования аналогичной группы в парламенте Зимбабве. Парламентарии двух стран расширяют взаимодействие в международных организациях, в том числе в Межпарламентском союзе и Панафриканском парламенте.
5: Это важно.
7: На встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко заявил, что Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. Спикер отметил, что в Зимбабве успешно реализуются совместные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, которые вносят вклад в продовольственную безопасность, укрепление аграрного сектора, повышение эффективности производства. Расширяется сотрудничество в промышленности, фармацевтики, образования и других социально значимых областях. Важное направление – гуманитарная сфера. В настоящее время около 150 граждан Зимбабве получают образование в Беларуси. Также Игорь Сергиенко напомнил, что белорусская сторона выступила с предложением принять в июне-июле группу зимбабвийских детей на оздоровление. Интересна инициатива по проведению Дней культуры Зимбабве в Беларуси в этом году и Дней культуры Беларуси в Зимбабве в 2027. Председатель Палаты представителей добавил, что поставленная лидерами двух государств задача по достижению взаимного товарооборота в объеме 100 миллионов долларов является вполне реальной и выполнимой при условии взаимного сотрудничества и взаимных подходов в решении возникающих проблем.
5: Точка отсчета.
7: Сотрудничество Беларуси и Зимбабве в настоящее время носит активный характер. Президент этой африканской страны Эмерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 уже как глава государства. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельскохозяйственной сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Проведена церемония передачи техники белорусских производителей в рамках реализуемой программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях. Получило развитие сотрудничества по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Президент Зимбабве посетил Беларусь в мае прошлого года. Главы государств обсудили состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов. Ряд мероприятий также прошел на ведомственном уровне по линии предприятий, общественных организаций и деловых кругов. 15 мая этого года Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве, который находился в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.
4: Факты на стол.
7: Между Беларусью и Зимбабве подписана всеобъемлющая дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Зимбабве составил более 26 миллионов долларов. Это 124,9% к уровню 2024-го. Экспорт сложился на уровне 19,5 миллионов долларов. В основе белорусских поставок на зимбабвийский рынок тракторы, комбайны, грузовые автомобили.
4: Ситуация в мире.
7: До последнего времени Африке традиционно, как бывшей зоне колониального влияния, в мире отводилась роль подавленного сырьевого придатка. Ее цинично использовали как уязвимую территорию при переделе ресурсов в мирохозяйственной системе. Однако международные отношения трансформируются, вероятен сценарий создания единого общеафриканского полюса как центра силы глобальной значимости. Африка может стать новым локомотивом мировой экономики. На континенте уже формируются новые центры роста. Для нашей страны наибольшую перспективу представляют не только наращивание объемов взаимной торговли с государствами Африки, но и диверсификация экспорта, углубление экономического и промышленного взаимодействия. Но это процесс, требующий не только политической поддержки, но и конкретных, подкрепленных целым рядом факторов, шагов с последующим их неукоснительным исполнением и контролем. В своих публичных выступлениях Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал значение и роль африканского континента для всего мира. В октябре прошлого года на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки глава государства обозначил перспективные направления развития взаимодействия. Это продовольственная безопасность, поставки промышленной продукции, перспективы создания совместных сборочных производств. Нужны также инициативы в сферах образования и здравоохранения.
8: Африка для Беларуси тот же Китай 30 лет назад. Рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, производство минеральных удобрений и другие. Темпы роста валового внутреннего продукта этого континента превышают среднемировые. Они больше 4% против 3% в 2025 году. Мировые 3%, там более 4%. Демографического роста тем более 2-3% прироста каждый год. А неадекватно низкая доля международной торговли, чуть больше 2,5% мирового экспорта и 3% импорта, говорит о том, что там сжимается пружина отложенного спроса. Плюс это следующая кладовая мира по сырьевым ресурсам. Треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8% всего природного газа, 12% нефти, 40% золота, 90% хрома и платины. И это сегодня превращает Африку в локомотив, в сцепке, с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, а не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда.
7: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
4: Хроника событий на Альфа-Радио.

Нужно успеть объясниться любимым, нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима, нужно успеть в ней

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Генеральный директор столичного телевидения Александр Осенко о национальном конкурсе «Телевершина». Его надо проводить каждый год.
2: Мы являемся техническими организаторами этого конкурса. Mm-hmm. Конкурс, естественно, проводит наше Министерство информации. Как руководитель одного из телеканалов считаю, что на самом деле проводить такое мероприятие один раз в два года – это уже маловато.
3: Так.
2: Заявок колоссальное количество.
3: Да?
2: Ну, не ежеквартально, ежегодно. Золотая литера у нас ежегодная, ежегодная.
3: Так,
2: вот. Я вижу одно, что за последнее время, благодаря поддержке президента, который дал четкие указания развивать контент, медиа-контент собственного производства именно на территории Республики Беларусь, в принципе, СТВ этим тоже занимается, вот, создано колоссальное количество программ, рубрик, информационной повестки, информационной составляющей, где-то развлекательный контент у нас появился топ-уровня. Поэтому заявок очень много, а номинаций всего лишь 26. Mm. Причем с учетом региональных наших коллег регионов. В регионах тоже количество медиа-контента выросло. И я считаю, что журналистам, корреспондентам, всем тем, кто делает медиа-контент, надо говорить спасибо. А для них телевершина – это очень большая-большая награда. Это признание в отрасли, признание от коллег в первую очередь. И это очень дорогого стоит. Поэтому мое мнение, что такое мероприятие, его надо делать каждый год.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Известные политологи, общественные деятели и политики дают оценку событиям в Беларуси и за ее пределами. Обсуждают обстановку на политической карте мира и комментируют самые важные темы за неделю. Тенденции. Слушайте по четвергам в эфире Альфа-радио в 12.45, 15.10 и 17.10. И ищите в продаже специальный еженедельный выпуск «СБ Беларусь сегодня».
2: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Беларусь хотела бы иметь продвинутые, серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания парламента Алжирской народной демократической республики Ибрагимом Бугали. Александр Лукашенко отметил, что во время его официального визита в Алжир в декабре прошлого года и переговоров с президентом страны Абдельмаджидом Тебуном он убедился, что экономики двух государств абсолютно сопрягаемые. Мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся, сказал глава государства. Парк высоких технологий посетила делегация Агентства государственной службы при президенте Республики Таджикистан. Визит состоялся в рамках выездной стажировки, организованной на базе Академии управления при президенте Республики Беларусь, и был посвящен изучению передовых белорусских практик цифровизации и внедрения инновационных технологий в сферу государственного управления. Представители Таджикистана проявили высокий интерес к белорусским решениям для цифровизации ключевых отраслей. Стороны обменялись мнениями о перспективах внедрения подобных технологий в государственное управление Таджикистана с учетом лучших мировых практик. Посевная кампания в Беларуси набирает высокий темп. В стране перевыполнен план по севу яровых культур. По данным Минсельхозпрода, аграрии засеяли 2 миллиона 317 тысяч гектаров, перевыполнив план на 6 тысяч гектаров. Лучший результат у Брестского региона. Там показатели вышли на 102%. В Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областях достигли 100% уровня. Витебский регион выполнил план на 98%. И в завершении выпуска церемония награждения 16-го национального конкурса «Телевершина» состоится 29 мая в Минске. В рамках проведения конкурса подано 249 заявок в 25 номинациях и гран-при. Цель проекта – содействие развитию национальных телевизионных средств массовой информации, формирование полноценного информационного пространства Республики Беларусь, повышение профессионального уровня журналистов СМИ, работников других профессий, занятых в производстве. Телепрограмм. Конкурс является открытым и проводится не реже одного раза в 2 года. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 2 рубля 76 копеек, 3,87 за 100 российских рублей и 4 рубля 7 копеек за 10 китайских юаней. Впереди прогноз погоды, пока информация от партнеров Альфа-Радио. Величественная музыка на воде Генделя, интеллектуальная сюита Шнитке, виртуозный драйв органа в ритме воды Хиро Фудзикаки. Все это в программе «Акваритм» Государственного камерного оркестра Беларуси под управлением Евгения Бушкова. Зрителей ждут премьеры от хрупкой магии японского гения Тору Такемицу до 9-го вала Айрата Ишмуратова. Солисты Марина Ромейко, Ген Кинагай. 3 июня. Большой зал Белгосфилармонии для зрителей старше 6 лет. И о погоде. Сейчас в Минске и Могилеве плюс 13, в Гродно плюс 15, в Бресте, Гомеле и Витебске 12 градусов тепла. Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте плюс 16-18. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Астана готовится принять заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также 5-й Евразийский экономический форум. Участие примут президенты Беларуси, России, Казахстана и Кыргызстана. Армению на саммите будет представлять вице-премьер Мгер Григорян вместо премьер-министра. В повестке заседания Высшего Евразийского экономического совета 18 вопросов. Среди них цифровой сотрудничество, торговые соглашения с третьими странами, техническое и таможенное регулирование, а также предоставление тарифных льгот. Кроме того, может быть уделено внимание обсуждению планов Армении по ее членству в Европейском Союзе. Итоги внешней торговли за первый квартал 2026 года и оценка работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту. Такие темы обсудили в правительстве. Премьер-министр Беларуси провел рабочее совещание. За общими цифрами важно видеть детали, подчеркнул Александр Турчин. Предварительные итоги работы подтверждают позитивный тренд, который наметился в первом квартале. Беларусь увеличивает темпы роста экспорта. Главой государства и правительством поставлены четкие задачи по увеличению экспортных показателей. Персональную ответственность несут руководители. Принят комплекс программных документов. При этом необходимо работать на всех зарубежных направлениях. Руководителям на совещании указано на недопустимость снижения требований к результатам. Отраслевым ведомствам даны соответствующие поручения по недопущению снижения объемов белорусского экспорта. Палата представителей Национального собрания Беларуси и Национальная ассамблея парламента Зимбабве достигли договоренности об укреплении сотрудничества. Соответствующее соглашение было подписано в среду в Минске. По итогам встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и председателя Национальной ассамблеи Джейкоба Муденды подписано соглашение о сотрудничестве. Участники встречи подчеркнули, что документ будет способствовать укреплению дружбы и подлинного братства между странами. Спикер Палаты представителей отметил, что ключевую роль в реализации соглашения должны сыграть межпарламентские группы дружбы. В Национальном собрании такая группа по взаимодействию с парламентом Зимбабве уже создана. Беларусь ожидает, что в парламенте Зимбабве в ближайшее время сформируют аналогичную структуру. Это даст депутатам возможность быть в курсе актуальных проблем, участвовать в работе межправительственной комиссии, изучать сложности, с которыми сталкиваются исполнительная власть и бизнес при реализации проектов, оказывает содействие в их реализации. Перспективы развития животноводства обсудили специалисты отрасли на примере хозяйств Глузского района с участием главы администрации президента Дмитрия Крутого. Речь идет о реализации поручений главы государства, так называемого Витебского протокола, и мерах для повышения эффективности АПК. Они касаются условий содержания скота, а также качества получаемой продукции. Сразу несколько проектов будут реализованы уже в 2026 году в Глузском районе. Идет строительство современного профилактория для телят на 236 мест вблизи агрогородка Калатичи и реконструкция МТФ Дуброва с возведением дополнительных производственных помещений. Еще несколько десятков объектов укрепит отрасль в регионе, отметил первый зампредседателя Могилевского облисполкома Сергей Савицкий.
2: 44 профилактория, все они в этапе уже строительства. Значит, начато финансирование, покупаются оборудование. Мы видим, что вот как раз в этот летний период времени, июль, месяц, мы должны выполнить эту работу, ввести эти объекты. Соблюсти всю технологию для выращивания молодняка от рождения до 3 месяцев. Что касается строительства молочно-товарных именно комплекса, в этапе строительства у нас 12 объектов при обеспечении достаточно хорошей кормовой базы. Мы уверены, что результат как минимум там 6-7 тонн на корову от вот мы можем получать.
1: О том, что наступает время определенной ответственности за результат в работе предприятия АПК и о том, что перед регионом стоят серьезные задачи, шла речь на совещании в Глузке с участием руководителей районов. Практика такой ежеквартальной оценки работы кадров продолжится. Белорусские аграрии перевыполнили план ярового сева. По информации Минсельхозпрода, в стране этими культурами занято 2 миллиона 317 тысяч гектаров площадей, что на 6 тысяч гектаров превышает план. В Брестской области посеяно 102% от планируемого объема. Справились с задачей полностью в Гомельском, Гродненском, Могилевском и Центральном регионах. В Витебской области посеяно 98% яровых от плана. Превышены показатели и по высадке картофеля. По стране вторым хлебом занято свыше 22 тысяч гектаров. Сейчас в сельхозхозяйствах идет заготовка зеленых кормов. Трав скошено на площади 227 тысяч гектаров. Это 16%. 80% от плана. В Минске приступил к работе новый тоннелепроходческий комплекс «Мария». Он прибыл из Китая и будет помогать уже существующей «Олесе». Задача новой установки – пройти 3,5 километра и пробурить тоннель от будущей станции «Парк дружбы народов» до «Юбилейной». По габаритам новая машина немного меньше своей сестры, однако режущие механизмы быстрее и эффективнее справляются с твердыми породами. Буровая установка не просто прокладывает путь, а сразу укрепляет стены железобетонными кольцами, рассказал заместитель главного инженера строительно-монтажного управления номер 1 предприятия «Минскметрострой» Роман Шлюгин.
3: Щит представляет из себя сам тоннелепроходческий механизированный щит, состоящий из ротора, 8 электродвигателей, планетарного редуктора, блока укладчика, так называемого эректора, который монтирует кольца обделки непосредственно тоннеля, 7 технологических телег для обслуживания комплекса, подачи растворов, подачи электроэнергии, подачи смазки, выдачи породы.
1: Будущий участок линии включает 3 станции – Переспа, Комаровская и Парк Дружбы Народов. Последняя, расположенная в районе площади Бангалор, станет пересадочной на 4-ю кольцевую линию столичного метро. Как рассказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Черников, стоимость строительства километра подземки в Минске примерно в 2 раза ниже мировых цен.
4: Не исключено, что это будет не последний тоннелепроходческий комплекс. Вполне возможно, будут закуплены еще. Когда мы уже выйдем на 4-ю линию, уже полным, как это сказать, широким фронтом, предусмотрено больше 200 миллионов рублей на строительство метро, только на 26-й год. То, что касается стоимости 1 километра, мы то сегодня его оптимизируем, но вместе с тем, не буду сейчас говорить цифры, но у нас ниже, чем средние мировые цены строительства метро, примерно в 2 раза.
1: Акцент при возведении станции метро без излишеств. Главное – комфорт и безопасность граждан. Ключевые вопросы жизнеобеспечения населения, работа депутатского корпуса 29-го созыва на местах и развитие гражданских инициатив. Такие вопросы обсуждали на встрече председателя Совета Республики Национального собрания с председателями областных, районных и городских советов депутатов со всей страны. Мероприятие прошло в Ивановском районе. Также в рамках поездки ознакомление с промышленным потенциалом региона и посещение предприятия «Белсолод». Его продукция экспортируется более чем в 35 стран. Закон о национальных меньшинствах впервые вынесут на широкое общественное обсуждение в Беларуси. Большой диалог Палата представителей планирует провести прямо во время фестиваля национальных культур, который летом примет Гродно. Площадкой для открытого разговора станет Купаловский университет. Депутаты встретятся с представителями диаспор, проживающих в нашей стране, чтобы из первых уст услышать запросы общества. По результатам этой работы будет принято решение, есть ли необходимость корректировать действующий закон, отметил председатель постоянной комиссии Палаты представителей Николай Бузин.
5: Сегодня мы состоявшаяся страна, в которой единство народа и власти является составляющим элементом нашего будущего. Ну, не будем говорить о настоящем, мы его уже сформировали. Нам осталось просто довести нашу государственность до необходимого уровня и передать их, все это, нашим будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. По большому счету, Беларусь – страна состоявшаяся. Беларусь – страна суверенная, со всеми атрибутами, которые присущи такому образованию.
1: Сегодня в Беларуси, в мире и дружбе живут представители более чем 140 национальностей и 25 религиозных конфессий. Наша страна на протяжении веков остается примером того, как культурное разнообразие укрепляет общество. Это еще раз продемонстрирует и 15-й фестиваль национальных культур, который в начале июня примет Гродно. Праздник дружбы и традиций станет масштабной площадкой для обмена творческим опытом и укрепления межнационального согласия.
0: Картина дня.
1: Финляндия официально потребовала от Украины не задействовать свою территорию и воздушное пространство для нанесения ударов по России. Представители посольства Российской Федерации в Финляндии отметили, что финское политическое руководство неоднократно доводило соответствующие сигналы до сведения украинских властей. В частности, зафиксировано несколько случаев, когда представители Финляндии передавали такие предупреждения украинским друзьям. Ключевое подтверждение позиции Хельсинки прозвучало из уст министра обороны страны Антти Хеккинен. Калинина. Он прямо заявил, что использование воздушного пространства Финляндии для украинских беспилотников полностью запрещено. Этот шаг последовал после того, как Россия официально предупредила Финляндию о возможных серьезных последствиях, если страна позволит вооруженным силам Украины использовать свое небо для запуска дронов. Ситуация остается на контроле дипломатических ведомств обеих стран. Литва вновь выступает не в национальных интересах. Там вместо запретного русского языка теперь решили пропагандировать немецкий язык. Глава Литвы Гитанас Науседа предложил подготовить национальную программу по этому поводу, ведь немецкий становится вопросом стратегической важности на фоне укрепления связи с Германией и размещения немецкой бригады в Литве к 27-му году. Кроме того, Вильнюс должен воспользоваться историческим моментом и стать ближайшим союзником Германии в Европе. Польская налоговая система готова дотянуться до каждого. Сбор тары в стране теперь может быть официально признан полноценной предпринимательской деятельностью со всеми вытекающими отсюда прелестями, обязательной регистрацией, уплатой налогов и взносами в фонд соцстрахования. Такие проблемы ждут поляка, когда он возвращает не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых. Если это происходит случайно и время от времени, доход можно трактовать как дополнительный заработок. Но если человек делает это систематически, выстраивает маршруты и получает по несколько сотен злотых ежедневно, налоговая может признать такую деятельность полноценным бизнесом.

0: производственной практики, при дипломной практике студенты, конечно, получают вот те дополнительные компетенции практического аспекта для того, чтобы уменьшить время на адаптацию на первом рабочем месте, ближе познакомиться с будущим местом своего трудоустройства, углубиться в те вопросы, которые сегодня действительно волнуют предприятия той или иной отрасли, и в дальнейшем, уже распределившись на первое рабочее место, действительно видеть те вопросы, которые необходимо решать, будет на данном месте. Здесь также системой образования проводится большая работа в части как раз-таки вот усиления взаимодействия учреждения образования с организациями, заказчиками кадров. То есть мы видим ежегодное увеличение количества целевой подготовки для наших предприятий. То есть вот в этом году вузы нашей страны готовы принять около 6,3 тысяч абитуриентов на условиях целевой подготовки. Сейчас активно проходит стадия заключения договоров о целевой подготовке, и, соответственно, это один из вариантов решения данного вопроса. Также необходимо отметить, что действительно свободное от учебы время либо во время прохождения практик для студентов важно создать те условия, чтобы они трудоустраивались именно по той специальности, по той профессии, которую они получают. То есть это как раз-таки вот позволит и предприятиям решить свои вопросы в части сокращения количества вакансий, и, соответственно, студентам свободное от своей учебы время пройти, обеспечить трудоустройство, получение практических навыков.
1: В Беларуси запущена инициатива «Учись и работай». Студенты смогут трудоустраиваться по специальности еще до получения диплома. Об этом рассказала замначальника управления Минтруда и соцзащиты Елена Пещенко. Она поделилась интересной статистикой. На сегодняшний день более половины студентов совмещают учебу с работой. При этом, к сожалению, не все из них трудятся по своей специальности. Именно поэтому стоит задача обеспечить им максимально возможное приобретение опыта и знаний именно по тем направлениям, в рамках которых они обучаются. Сегодня в стране около 39 тысяч молодых специалистов находятся в поиске работы. При этом общее число вакансий составляет примерно 138 тысяч. То есть среди этих 39 тысяч реальные кандидаты, которым есть возможность предоставить рабочие места. Елена Пещенко отметила, что инициатива «Учись и работай» – это не просто проект на бумаге. Это реальная возможность для студентов войти в профессию еще до получения диплома.
2: Мы живем в тот период, когда студентам важно не просто получать знания на лекциях. Им необходимо активное действие, им необходимо пробовать себя, видеть результат. Ну и, конечно же, это, иными словами, применить свои знания на практике, что немаловажно. И данная инициатива даст им такую возможность. Мы понимаем, что сегодня уже более половины студентов старших курсов совмещают учебу с работой, и при этом наша задача, чтобы эта работа помогала им развиваться, помогала им расти, и не уводила в сторону от выбранной ими специальности, а именно уже они совершенствовались в том направлении, в котором, которое они выбрали. И вот эта работа, которая сейчас совместно со всеми проводится, она поможет обеспечить студентам войти в профессиональную сферу немножечко раньше, то есть до окончания вуза. Важный аспект, что она поможет адаптироваться к будущей работе по специальности, это очень серьезный шаг. То есть получить вот это практикоориентируемое образование. Но и немаловажно, повторюсь, что организации смогут закрыть, заполнить свой штат, уменьшить свои вакансии в организации, ну и как результат привлечь на работу, на постоянную работу наших с вами молодых специалистов, которые уже адаптировались, получили вот этот опыт и стаж в период своей работы, пока они обучались.
1: На первом этапе инициатива затронет более 140 должностей. Речь о самых разных сферах – творчество, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, сельское хозяйство, образование. Целый спектр направлений, где молодые люди смогут реализовать и проявить себя.
2: Главное, они будут работать под руководством более опытных наставников. И, соответственно, в квалификационных характеристиках по тем должностям, где это необходимо, где есть более сложная работа, будет обязательно закреплено, что эти студенты, которые после где-то второго курса, где-то после третьего курса, в зависимости от должностей, в зависимости от сферы деятельности, и в соответствующих характеристиках будет закреплено, что эти ребята будут выполнять свою работу только под руководством более опытных работников с более высоким стажем, работы с более высоким уровнем квалификации или

0: под руководством руководителя. То есть, еще раз повторю, это обязательно будет закреплено в квалификационных характеристиках. И если мы возьмем с вами на примерах, то в стране только экономистов более 400 вакансий. Много вакансий педагогов, организаций более 200, специалистов по продаже более 500, бухгалтеров много, специалистов по кадрам, библиотекарей. И отдельно хочется отметить, что потребность же в вакансиях не только на полное рабочее время, но также и на неполное рабочее время, то есть на какие-то доли штатных единиц, 0,5, 0,25 штатные единицы, 0,75. И такие же примеры можно привести и по другим должностям, то есть по тем, которым, по которым мы вводим соответствующие изменения. То есть это есть вакансии и на полное рабочее время, и на неполное рабочее время. И это очень важно. Важно почему? Потому что данный студент, данный работник будет работать в период своего обучения. И данная работа не должна ни в коем случае мешать получению соответствующего образования и влиять на качество такого образования. Соответственно, данные ребята должны трудоустраиваться нанимателем на неполное рабочее время. Но хотелось бы сказать, что это же не просто цифра. Вот эти вакансии, где полное, где неполное рабочее время, это реальная возможность для наших студентов себя реализовать, устроиться. И, то есть, трудоустраивая студентов, мы с вами сможем как удовлетворить потребность нанимателей в кадрах, как мы уже не раз повторяли, так и дать возможность студентам получить практикоориентированное образование.
1: Работа ведется активно. Помимо внесения изменений в квалификационные справочники и профессиональные стандарты, Минобразование формирует перечень специальностей по каждому вузу. Создаются площадки для взаимодействия, проводятся встречи с нанимателями. Ведется масштабная информационная работа, чтобы каждый знал и мог воспользоваться данной инициативой. Во всей стране десятиклассники приступили к учебно-полевым сборам и медицинской практике. Для юношей это занятия по допризывной подготовке, строевая и тактическая подготовка, а для девушек – практика на базе медицинских учреждений, подразделений МЧС и организаций Красного Креста. Подготовлена расширенная программа с упором на практические навыки и профориентацию. Помимо практических занятий, для школьников предусмотрены патриотические и спортивные мероприятия, интеллектуальные игры, экскурсии в воинские части и тематические встречи, посвященные истории Беларуси и Великой Отечественной войны. Итоговые оценки за прохождение программы будут учитываться при переводе учащихся в 11 класс. Для более 1000 юношей столицы сборы пройдут в выездном формате. 90 человек пройдут обучение в Минском кадетском училище. Военная топография, инженерия, огневая и медицинская подготовка – программа насыщенная. На церемонии открытия самые близкие люди.
2: Что-то черкнет из взрослой вот этой мужской жизни. Это мужской мир, и я даже рада, что он сюда попал. Но это какой-то своего рода урок и опыт. И опыт, я думаю, что это будет хороший. Очень самостоятельный взрослый парень, поэтому я даже не переживала за то, что вот как он будет без мамы.
3: Хотелось бы получить много опыта нового, понять вообще, как это армейская жизнь. Я считаю это достаточно важным, потому что каждый человек, особенно в нашей стране, должен знать, как это и как защитить свою родину, как стать защитником Отечества.
1: Расписание дня армейское. Подъем в 7 утра, зарядка и завтрак. Есть и теория, проверка знаний по истории Беларуси, посещение музеев и экскурсии в военной части. Важность такой подготовки подчеркнул глава администрации Советского района города Минска Александр Щекович.
4: Что такое дисциплина, что такое устав, что такое плечо друга. Они прикоснутся к истории, военного дела, изучат в том числе и погоны, что такое звание, что такое история оружия, понимание, что защита Родины – это важное направление, которое должен знать каждый мужчина.
1: Учебно-полевые сборы и медицинская практика для десятиклассников продлятся до 4 июня. В Минске прошло торжественное открытие нового многофункционального спортивного комплекса Белорусского государственного технологического университета. Строительство заняло порядка 3 лет. Новое двухэтажное здание предлагает широкие возможности для любителей активного образа жизни и профессиональных спортсменов, отметил ректор БГТУ Сергей Каспирович.
5: Спортивный комплекс БГТУ с плавательным бассейном – это действительно определенный этап, путь для университета, потому что задумка была достаточно давно – Но сам процесс строительства оказался весьма быстрым, планомерным. Основные потребители – это наши студенты, студенты БГТУ. Они здесь будут активно заниматься физическим воспитанием, учебные занятия в рамках новой учебной программы. Здесь будут проходить учебные занятия учащихся военной кафедры БГТУ отдельно по физической культуре. Ну и, конечно же, тренировочный процесс для спортсменов, групп спортсовершенствования.
1: Разумеется, студенты ждали открытия нового спорткомплекса.
6: Комплекс очень нужен для студентов. Они могут раскрыть свой потенциал, развивать свои физические качества. Я как человек, который связан со спортом, могу сказать, что этот спортивный комплекс полностью на все 100% соответствует современным требованиям для занятия силовыми видами спорта. Я считаю, это отличная возможность для студентов тренироваться по плаванию, чтобы показывать достойные результаты не только на соревнованиях республиканских, но и на международной спортивной арене.
1: Внутри гостей ожидают 25-метровый бассейн на 7 дорожек, универсальный игровой зал для мини-футбола, волейбола и баскетбола, спецзалы для бокса и тяжелой атлетики, тренажерный зал, лыжная база. Ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Исполняющий обязанности главы странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович подчеркнул, что летний период отпусков и каникул – это идеальное время, чтобы разорвать связь с привычкой. По его словам, лето – это время, когда человек вырывается из своей обычной среды, где могут курить его коллеги, и имеет возможность отказаться от сигарет и вейпинга. Для тех, кто готов сделать этот шаг, в Беларуси разработан уникальный цифровой инструмент. Страновой офис ВОЗ совместно с РНПЦ медицинских технологий и БГМУ создали электронный атлас пациента.
7: С точки зрения Всемирной организации здравоохранения, отказ от курения и стимулирование системы здравоохранения по лекарственному отказу от курения является одной из самых эффективных средств мер общественного здоровья для улучшения ситуации с смертностью от неинфекционных заболеваний. Всего в мире насчитывается 1,3 миллиарда потребителей табака. И потребление табака, а в последнее время увеличение потребления вейпов и препаратов никотина, по-прежнему относится к одной единственной потенциально устранимому фактору риска неинфекционных заболеваний. Это сердечно-сосудистым заболеваниям, более 20 локализаций рака, сахарный диабет второго типа и хроническая обструктивная болезнь легких.
1: Более 15% белорусских школьников 13-15 лет уже используют электронные сигареты, причем девочки даже чуть чаще мальчиков – 15,5% против 14,7%. Такие данные озвучила заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман. Специалист объяснила, почему вейпинг для подростков страшнее, чем многие думают. Воздействие никотина нарушает развитие перфронтальной коры. Это приводит к снижению когнитивных функций, тревожным расстройствам и повышает риск зависимости от других психоактивных веществ в будущем. У подростков никотиновая зависимость формируется достаточно быстро и сильно. В некоторых исследованиях отмечено, что она может быть сравнима с героиновой или кокаиновой зависимостью. По 5 июня в стране проходит республиканская акция «Беларусь против табака», приуроченная ко Всемирному дню без табака.
8: Министерство здравоохранения на постоянной основе уделяя серьезное внимание вопросам профилактики потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Поэтому, помимо каждодневной работы, которая проводится в организации здравоохранения, с пациентами, с населением, у нас проводятся вот такие вот две большие акции в течение года по инициативе как раз Министерства здравоохранения. И первая из них, которая вот идет сейчас, она приурочена как раз ко Всемирному дню без табака. Обычно это где-то в течение 3-4 недель проводятся различные информационно-образовательные мероприятия, которые нацелены на то, чтобы повысить информированность населения о вреде использования данной продукции и, собственно говоря, привлечь внимание курящих людей к проблеме, ну, собственного здоровья и, может быть, вот этой информацией помочь им принять решение о том, что им стоит отказаться от этой зависимости.
1: Как рассказала спикер, на следующей неделе во всех регионах страны стартуют два мини-проекта. Первый «Я знаю свои показатели». В определенных учреждениях здравоохранения каждый желающий сможет измерить давление, чтобы увидеть, не связано ли его повышение с курением. Сделать спирометрию, наглядно оценить жизненную емкость легких. Второй проект «Не кури, займись спортом». Он пройдет в социальных сетях. Старт ему дадут специалисты санитарно-эпидемиологической службы. В сети появятся видеоролики, где физическая активность и спорт противопоставляются курению и вейпингу. В Минске внесены изменения в организацию дорожного движения на Старовилинском тракте. Причина – производство работ по реконструкции. Подробности рассказал заместитель начальника столичной госавтоинспекции Денис Ливанович.
9: В частности, на участке от улицы Нововилинской до местного проезда здания номер 11 по Старовилинскому тракту движение осуществляется по четной стороне дороги. При этом количество полос для каждого направления уменьшено с 2 до 1. Данная работа является первым этапом масштабного проекта по модернизации Старовилинского тракта, которым предусмотрено его расширение, а также перенос разворотного кольца трамваев от пересечения со Старовилинским трактом и улицей Щедрина к Минскому городскому дворцу детей и молодежи. Завершение данного этапа запланировано на 3 июля текущего года.
1: Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута. У меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
10: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.
11: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Ты слушаешь Альфа-радио.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Дети, вы у меня взрослые?
3: Да, взрослые.
2: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хорошо.
3: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
3: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
2: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте плюс 16-18. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда».
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве посещает Беларусь. Совещание об итогах внешней торговли за первый квартал провели в правительстве. Премьер-министр ознакомился с ходом реализации инвестпроектов по строительству теплиц в Минском районе. Перспективы развития животноводства обсудили в Глузском районе на совещании с участием главы администрации президента.
0: Что происходит?
2: Председатель Национальной ассамблеи парламента Зимбабве по 31 мая посещает Беларусь. Джейкоб Муденда примет участие во второй международной конференции «Государственный суверенитет и принципы международных отношений в условиях многополярности в 21 веке». Сегодня состоялась встреча с председателем Палаты представителей. Игорь Сергиенко отметил, что визит руководства Национальной ассамблеи парламента Зимбабве в Минск – первый в истории двусторонних белорусско-зимбабвийских отношений. Он выразил уверенность, что его итоги позволят открыть новую страницу в развитии двустороннего взаимодействия. В целом, подчеркнул спикер, этот год характеризуется активными парламентскими контактами. В феврале Беларусь посещала председатель Сената Зимбабве. Отмечу, что в Национальном собрании Беларуси сформирована рабочая группа по сотрудничеству с парламентом Зимбабве, деятельность которой направлена на углубление межпарламентских контактов, содействие наращиванию договорно-правовой базы, укрепление экономических и гуманитарных контактов. В Беларуси ожидают скорейшего формирования аналогичной группы в парламенте Зимбабве. Парламентарии двух стран расширяют взаимодействие в международных организациях, в том числе в Межпарламентском союзе и Панафриканском парламенте.
0: Это важно.
2: На встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Республики Зимбабве председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко заявил, что Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. Спикер отметил, что в Зимбабве успешно реализуются совместные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, которые вносят вклад в продовольственную безопасность, укрепление аграрного сектора, повышение эффективности производства. Расширяется сотрудничество в промышленности, фармацевтики, образования и других социально значимых областях. Важное направление – гуманитарная сфера. В настоящее время около 150 граждан Зимбабве получают образование в Беларуси. Также Игорь Сергиенко напомнил, что белорусская сторона выступила с предложением принять в июне-июле группу зимбабвийских детей на оздоровление. Интересна инициатива по проведению Дней культуры Зимбабве в Беларуси в этом году и Дней культуры Беларуси в Зимбабве в 2027. Председатель Палаты представителей добавил, что поставленная лидерами двух государств задача по достижению взаимного товарооборота в объеме 100 миллионов долларов является вполне реальной и выполнимой при условии взаимного сотрудничества и взаимных подходов в решении возникающих проблем.
0: Точка отсчета.
2: Сотрудничество Беларуси и Зимбабве в настоящее время носит активный характер. Президент этой африканской страны Эмерсон Мнангагва посещал Беларусь в июле 2015 года в качестве вице-президента и в январе 2019 уже как глава государства. Импульс развитию сотрудничества придал визит белорусского лидера в Зимбабве, который состоялся в 2023 году. Тогда были подписаны соглашения в области промышленности, торговли, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и добычи полезных ископаемых. Проведена церемония передачи техники белорусских производителей в рамках реализуемой программы по механизации фермерских хозяйств Зимбабве. В дальнейшем стороны обменивались визитами на различных уровнях, получило развитие сотрудничества по линии деловых кругов. Было подписано соглашение о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству. Президент Зимбабве посетил Беларусь в мае прошлого года. Главы государств обсудили состояние двустороннего сотрудничества, ход реализации имеющихся и новые перспективные проекты, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах. По итогам переговоров подписан пакет двусторонних документов. Ряд мероприятий также прошел на ведомственном уровне по линии предприятий, общественных организаций и деловых кругов. 15 мая этого года Александр Лукашенко встретился с президентом Зимбабве, который находился в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. Обсуждались вопросы развития развитие двусторонних отношений, выполнение дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.
0: Факты на стол.
2: Между Беларусью и Зимбабве подписана всеобъемлющая дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. По итогам прошлого года товарооборот между Беларусью и Зимбабве составил более 26 миллионов долларов. Это 124,9% к уровню 2024-го. Экспорт сложился на уровне 19,5 миллионов долларов. В основе белорусских поставок на зимбабвийский рынок тракторы, комбайны, грузовые автомобили.
0: Ситуация в мире.
2: До последнего времени Африке традиционно, как бывшей зоне колониального влияния, в мире отводилась роль подавленного сырьевого придатка. Ее цинично использовали как уязвимую территорию при переделе ресурсов в мирохозяйственной системе. Однако международные отношения трансформируются, вероятен сценарий создания единого общеафриканского полюса как центра силы глобальной значимости. Африка может стать новым локомотивом мировой экономики. На континенте уже формируются новые центры роста. Для нашей страны наибольшую перспективу представляют не только наращивание объемов взаимной торговли с государствами Африки, но и диверсификация экспорта, углубление экономического и промышленного взаимодействия. Но это процесс, требующий не только политической поддержки, но и конкретных, подкрепленных целым рядом факторов, шагов с последующим их неукоснительным исполнением и контролем. В своих публичных выступлениях Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал значение и роль африканского континента для всего мира. В октябре прошлого года на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки глава государства обозначил перспективные направления развития взаимодействия. Это продовольственная безопасность, поставки промышленной продукции, перспективы создания совместных сборочных производств. Нужны также инициативы в сферах образования и здравоохранения.
3: Африка для Беларуси тот же Китай 30 лет назад. Рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Именно там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики, таких как сельское хозяйство, машиностроение, производство минеральных удобрений и другие. Темпы роста валового внутреннего продукта этого континента превышают среднемировые. Они больше 4% против 3% в 2025 году. Мировые 3%, там более 4%. Демографического роста тем более 2-3% прироста каждый год. А неадекватно низкая доля международной торговли, чуть больше 2,5% мирового экспорта и 3% импорта, говорит о том, что там сжимается пружина отложенного спроса. Плюс это следующая кладовая мира по сырьевым ресурсам. Треть мировых запасов полезных ископаемых, в том числе 8% всего, природного газа, 12% нефти, 40% золота, 90% хрома и платины. И это сегодня превращает Африку в локомотив, в сцепке, с которым можно двигаться вперед. Но именно в крепкой сцепке, а не пытаясь запрыгнуть на последнюю подножку уходящего поезда.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

Хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте плюс 16-18. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Витебске плюс 12-14, в Минске и Гомеле плюс 13-15, в Гродно плюс 15-17, в Бресте 16-18 градусов тепла. По всей стране кратковременные дожди с грозой, лишь в Бресте без существенных осадков.